здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: на новом радио. Новое радио.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Премьера 15 мая. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк!
2: Смотри на Ютубе. Новое радио.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Исправь это. mus.nuradio.ru

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилон.

0: нравится всегда.
1: Реклама. Реклама. Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Русские бани на Малиновой ждут вас.
4: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка — термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины — это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Если средства купим мы от комаров, наш ребенок будет счастлив и здоров. С мухами противными решить вопрос нам поможет старый добрый Дихлофос. В сети магазинов «Милый дом» детский защитный спрей от комаров «Мое солнышко» 100 мл 275 рублей. Дихлофос «Крадео» «Супер» 300 мл 119 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом» – все нужное в нем.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.

идешь пешком, нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

0: Калинин и Райтраун.
1: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
2: Мой пишет крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
1: Да, крайний, а то конечно. Один мальчик сказал последний, да.
2: Так и... это, да, и на него автобус упал.
1: В ту же секунду.
2: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
1: У меня только на Nokia тонкая. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
2: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
1: Мне скинули вчера Ваське.
2: Я еще вот демотиваторы использовал.
1: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
2: Вайны?
1: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно,
2: ага.
1: Да.
2: Я пока в перископе сижу.
1: А, да, ты в перископе?
0: Да. 7 утра по будням.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама. Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!

0: Зеленый Лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
2: Новое радио. Слушай.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Муз.нью-радио.ру

Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит.

0: Обожаю все выходные.
1: Реклама. Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Иванушка, а ты куда?
5: В бане, Аленушка.
4: В какие бани?
5: На Малиновой.
4: А что там?
5: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там суперакция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я

0: Фрэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фрэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Фрэш-ток.
1: Фрэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.
2: Новое радио.
1: Новое.

0: реклама.
1: Шутки закончились.
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
3: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насос, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.

0: город не ждет. И тормоза тоже.
1: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
3: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
7: Это

0: Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. muz.nuradio.ru

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка.

0: контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Русские бани на Малиновой ждут вас.
8: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка – термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
9: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.

0: Солнце красное на небе высоко, снова дышится свободно и легко. Если за зиму от теплых дней отвык, собирай друзей и срочно на пикник. В сети магазинов «Милый дом» решетка-гриль в ассортименте от 219 рублей. Жидкость для розжига с лютым 500 мл 42 рубля. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом» – все нужное в нем.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
2: Новое — это

0: Только на новом радио. Новое на новом.
1: Всем привет, это Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ» на новом радио.

0: Реклама. Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре «Амода Джейку Сильвер Аэропорт». К нам приезжает официальный представитель брендов «Амода Джейку». А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру «Амода Джейку Сильвер Аэропорт» в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Ммм, как хорошо на природе. Запах дымка. Майские. Вкуснейший шашлык от «Ситна» почти готов. Только до 12 мая в фирменных магазинах килограмм шашлыка по-царски всего 269 рублей 99 копеек. Приезжайте за всем, что нужно для удачных выходных. «Ситна» – майские вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
7: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
9: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.
12: Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Новое на новом.
2: Фиговое на фиговом. Куда вообще? Че, тут вообще двойной шок для меня и для вас. Вот Артем пришел.
3: Вы сильно не радуетесь.
2: Да кто там радуется-то? Никто не радуется.
3: Да я, пришедший рано на работу, это предвестник плохой погоды, а там вон уже какой туман. Так что...
2: Too much.
3: Ну чего?
2: Ну...
3: А где музыка какая-то?
2: Я не хочу никакую музыку.
3: Какая-то подложка
2: да
3: будет.
2: Да нафиг это все, куда?
3: Нет, да я согласен с тобой абсолютно, но...
2: Прихожу, что-то там уже... Пойдем в кино, там что-то... Марегу там тоже.
3: Уже целых 12 дней такую музыку не слушал.
2: Я больше всего... Думаете, я по вам скучал, по Артему, по кому-либо?
3: Конечно.
2: Я скучал только лишь по Филатову и Кэросу, чтобы еще раз послушать. Это все не помню.
3: Ну, конечно. Ну, отличные песни. Я специально, знаешь, как вот многие люди после в конце отпуска начинают пораньше спать ложиться для того, чтобы войти в режим. Я по чуть-чуть начинал слушать Филатов и Кэрос в последние дни, то есть там какие-то тут нет-нет,
2: лжи начать.
3: Послушаю, ну типа, чтобы влиться немножко в режим.
2: Сразу, потому что Филатов и Кэрос, это нельзя.
3: Да, тем более, вот Малая еще включала мне песню «Она танцует под шады, это прямо на мне», которая вышла у Мод в Аинде, их чё. Новая песня, она... Не, песня хорошая, правда, они даже завтра придут с ней.
2: Да ты что, завтра чё придет?
3: Завтра Мод придет.
2: А Мод?
3: Мод придет.
2: Ребята, все, ради этого стоило жить. Мод придет.
3: Ну там такая песня, она прям, знаешь, как из чемпионата мира по футболу. Она танцует под шады. Ты слушал ее?
2: Да, конечно, я только это и слушал.
3: Ну и все.
2: А когда эфир закончится, Мод уйдет?
3: Не знаю, может, останется навсегда здесь. Побазарит с нами, серьезно.
2: Ребята, а что, кстати, что вы там подкалываете?
3: Да.
2: Я что-то не понял.
3: Смотри, у него сейчас уже не Лили менеджер, если что, кому нас защищать?
2: Это серьезный какой-то, да, другой человек.
3: Наверное, да? Который, может, приколы и не понимает уже.
2: Филатов, может, Филатов и Кэросы. Ты подготовился, кстати?
3: По поводу?
2: Ну, Филатов и Кэросы, ну, типа, вот ты
3: так
2: же...
3: Так я же говорю, я начинал по чуть-чуть вкидывать уже.
2: То есть, в целом, вот это сейчас для тебя нормально?
3: Конечно.
2: На изи?
3: Легко.
2: Да, ребята, ну я не знаю, конечно.
3: Ты можешь сразу Юлиану Караулову «Ты не такой» ставить.
2: Подожди,
3: я сильно закалился.

0: всегда по поводу пакета удивляло.
1: Пакета, это мы в конце эфира скажем.
0: Пакета, да. А вот пакет на голову, и там кто-то это там задохнуться можно. А вот так вот, типа, всосать так пакет и прокусить его. Никто не додумывался еще до этого.
1: Всосать пакет?
0: Ну, потому что...
1: Ну что ж, вот и первая рубрика. Проверяем. Давай пакет.
0: Так, ну нет, мы сейчас дадим этот пример плохой. Еще сейчас еще и дети слушают. Поэтому давайте, допустим... Нет, представим, что я такой проводил эксперимент. Гипотетически представим, что я такой эксперимент проводил. Так вот пакет на голову мне надели. Я не могу дышать. Я беру так... Вот так вот всосал, вот так и прокусил. И все, я могу дышать уже. В чем сложность?
1: Но это просто у нас пакеты хорошие, понимаешь?
0: Не прокусить?
1: Нет, это раньше... Нет, нет, подожди, наоборот, нельзя. Раньше все хорошо было.
0: Да.
1: Трудно, да, ну, плотные пакеты.
0: Да?
1: Да.
0: Ну, тогда
1: нет,
0: ладно.
1: Давай так, в Америке, да.
0: Ну, вот.
1: А у нас пакеты, да, ребят? О, мы их стирали даже.
0: Вообще.
1: А почему мы стирали пакеты? Не потому, что их не было, потому что жалко их было выбрасывать. Они такие были классные.
0: Так и потому, что и не было их.
1: Ну, и не было тоже.
0: И не было, да. Там все стирали вообще.
1: Мама купила кроссовки Рибок в классе в 8-м.
0: Ага.
1: Я их носил до... Пакет носил. Не кроссовки, пакет носил до 11 класса. Какие кроссовки-то?
0: Да кроссовки еще дольше.
1: Кроссовки до сих
0: и
1: пор,
0: это сейчас живут. Кроссовки купил какие-то, два раза надел и такой, ну ладно, все, и стоят, ждут следующего раза.
1: Да, взрались, потому что...
0: Ну, кстати говоря, вот огромное количество одежды, ты в какой-то момент про какие-то вещи реально забываешь, на полном серьезе. Ты вот такой, что бы мне завтра надеть? Начинаешь смотреть, я такой, у меня и такая кофта есть.
1: Проблемы.
0: Да, и еще я заметил, лучше не какие-то вещи, которые тебе поднадоели, там, не выкидывать, не продавать, потому что через какое-то время ты такой думаешь, а че, вообще кайфовые кроссы, прохожу в них. И они начинают нравиться по второму кругу, так что вот, такие дела.
1: Сейчас ехал, слушал радио одно популярное. Ну, какой же там безупречный, идеальный парень сидел,
0: да?
1: В эфире. О, я не могу. Просто каждая буква, каждый звук на своем месте. Он такой молодежный, он такой активный, он,
0: да,
1: такой позитивный. У него просто...
0: Ни разу... Это при том, что время 6 утра
1: я
0: было.
1: Я не знаю, а знаете почему? А вот врут вам везде. Вот врут, не может человек живой в 6.30, а я ехал в 6.30, слушал, он уже вот так вот говорил.
0: Может, это ИИ?
1: И что?
0: Ну, искусственный интеллект.
1: Ну, скорее всего.
0: Потому что...
1: Врут они все. Да вот человек вот так вот выглядит, помогите. А там все вас обман. Вот, сербает человек живой. Там на других станциях все такие, они бодрые, позитивные. Это ложь, знаете.
0: Водичка, живительная влага. Ну, захотелось воды попить просто срочно. Не мог ждать ни секунды.
1: Гори воды.
0: Ну да, но там, кстати говоря, вот я смотрел шоу, которое называется «Ждули». Вот, это так же, как там «Беременна в 16», на том же, в общем, телеканале про «Ждуль», который это... И мне попался выпуск, я не знаю, как это происходит, но там вот буква «Р» как будто у всех платная, реально. То есть там кого не покажешь, никто ее не произносит. В нескольких выпусках такое было. У главных героинь так точно, 100%. Как правило, еще у матери, у подруги и еще у кого-нибудь. Я думаю, ну как так-то? Они что, все...
1: Здравствуйте, меня зовут Ирина.
0: Ну да. Так это еще и иногда вообще не произносят, поэтому да.
1: Ну ладно. И как тебе этот опыт просмотра?
0: Ты знаешь, кайф. Единственное, да? Что мне не понравилось, что примерно одинаковые сценарии у всех. Mm-hmm. То есть что-то она там родила от одного, потом родила от другого, потом родила от третьего. Второй тоже, кстати, в тюрьме сидел. Третий почти сел в тюрьму. И вот сейчас она собирается выйти замуж за четвертого, от которого она тоже беременна после длительного свидания.
1: Ну,
0: а он в тюрьме.
1: Это сразу понятно шоу. Конечно, там все по сценарию. В жизни-то такого быть не может. Ну куда это там от одного, от второго,
0: ну, кстати, там вообще не... Там это все настоящие люди. Я даже после... просмотра находил их анкеты, знаешь, там ВКонтакте.
1: Прямо от одного родила, потом от второго, а третья, которая в тюрьме, тоже от него родила, да? Ну, никогда не поверишь, что такое может быть в реальной жизни.
0: Ну, кстати, вот меня удивляет, там как будто показывают сюжеты таких людей, и они как будто вообще не знают о каких-то способах там...
1: Ну, всякие разные штуки есть, да.
0: Да, то есть у них вот сколько раз было, столько и детей.
1: А что переживать? Дал бог зайку, даст и, как
0: это
1: говорится.
0: Правда.
1: Даст и Кашин Кэтч Экстендед Микс

0: Да. Хорошая песня.
1: Да, хорошая.
0: А у нас все хорошие, понятно?
1: Да.
0: У нас все песни классные.
1: Да. Не хочешь побольше песен ставить?
2: Да, хочу.
1: В первый день после отпуска.
2: Я просто не смог выбрать. Ну, ты посмотри, ну, наши самые любимки. Это же «Моя Мишель», «Женек Трофеев». Ой. Ноль радио я послушал. Ноль, признаюсь честно.
1: Я каждый день слушал новое радио.
2: Ты профессионал.
1: Потому что у нас действительно играет хорошая музыка, суперхиты, суперновинки. И я слушал новое радио все дни отпуска, потому что я скучал по новому радио, любил и помнил.
2: Подожди, нос растет, ребят, это что такое?
1: Это не нос, Кирилл.
2: Нет, это нос. Уж я, извини меня, отличаю нос от не нос.
1: Можешь различить?
2: Да, там носик, что там,
1: да может, прям носик? Да какой носик, там уж не носик.
2: Уж не надо, да. Хотя вроде бы уже тепло, но все равно носик там.
1: Да какой носик?
2: Да такой еще, что ж я, пока еще вижу хорошо я.
1: Комар носик не подточит.
2: Вот именно комарик, да, его маленький хопоток. Ой, Марфа белый кролик, да я не могу. Ребят,
1: давай.
2: Ну это же просто праздник какой-то. Давай. Слава тебе.
3: Давай. Новое.
2: Мы вернулись.
3: Марфа. Белый кролик.
2: Вот. Пошла тепленькая.

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтрау. Так, все, работаем жестко. Все, рассказывай, чем занимался один.
2: Ой, у меня были насыщенные выходные. Полная противоположность тебя. Я, значит...
1: Что значит, откуда ты знаешь, чем я занимался?
2: Да я знаю тебя.
1: Ты че?
2: Ну давай ты тогда удиви первый, подожди. Ты, например, вот, значит, когда последний день работы, ты пришел домой, сколько раз ты выходил из дома?
1: Ты что, я на Флорайду ходил.
2: А, то есть один раз?
1: Ну, конечно, как минимум один раз. Зато какой! Я вам скажу, Флорайда выступает вообще так. Я не знаю, либо я давно не ходил на концерты, некоторых, многих там российских артистов, но что-то вот как-то вот Флорайда выступает вообще, он людей просто... Человек прилетел там откуда-то из Майами, и он людей из зала вот так вот просто на сцену выводил, чтобы они танцевали с ним, пели.
2: Я видел этот видос, я не был на концерте, но это чисто реально вот прям один в один Сергей Трофимов и его концерты. Да? Тоже полный какой-то шабаш, что происходит, непонятно. Все да? веселые, все счастливые. Ты сам пошел на сцену?
1: Да я, ты что, я ж сидел далеко куда. Он выводил тех, кто...
2: В ультравипке,
1: да, конечно. Но было круто, как выступают. Не, я понимаю, наши артисты думают, что их песни... Это уже шоу, это вы музыку пришли послушать, а не это. Но тот чел просто, он 360 работает на все стороны, он в какой-то момент вообще в зал прыгнул, и не просто прыгнул, постоял у сцены, он дошел до трибун.
2: Ничего себе.
1: Вот туда, вот так вот он долго там. Ну, скорее всего, конечно, он большую часть песен под плюс просто рот открывал, но так отрабатывать на...
2: Ну, понятно, американские артисты это под плюс поют, наши-то так никогда не делают.
1: Не делают, да. Но, конечно, работают...
2: обижаются на публику за то, что они снимают на телефон, они слушают внимательно.
1: Да, и, кстати говоря, с Флорайдой второй случай был, когда ты как будто бы каждую песню знаешь. У Флорайды все хиты, вообще все. Иногда начинает играть песня, ты такой, и это тоже его песня.
2: А я в ребаре тинь-тинь, рут-свит-тафо-вит-тафо. Это последняя была песня?
1: Нет. А я еще и чуть пораньше ушел, чтобы, знаешь, это как его, не с толпой идти обратно. Надо уходить там за песню, за две до конца. Как я обычно делаю.
2: Надо сразу уходить, чтобы никто не привыкал. Да, есть такая знаменитая фраза.
1: Так. Вот, Флорайда, что я делал? Стримил еще дома, так что...
2: Как
1: вот.
2: Тебе этот опыт стримов?
1: Нормально? Неплохо.
2: По баблу
1: что? Да что там, я все забыли уже, что я стримлю. Надо сейчас обратно возвращаться. Но интересно, мне понравилось. Вот я сейчас хочу обновить там всякие компьютерные свои штуки, потому что я их не обновлял года с 21-го. Немножко что-то там пообновить и... Нормально, в стриминг обратно вольюсь, весело, прикольно. Смотрели, ждули на стриме. Угу. Хихикали там, ругались.
2: Футбол еще, да, там комментировал.
1: Футбол комментировал. Я комментатор футбола теперь. Правда, скорее всего, нельзя какие-то новые матчи комментировать, но... Да и... Разберемся.
2: Ну, на все, вообще, руки мастер.
1: А ты ездил куда-то?
2: Я ездил, посетил замечательную, потрясающую Армению. Потом я прилетел сразу.
1: В нарды играл там?
2: Я со своими нардами туда полетел.
1: Не, это знаешь, ты когда летел туда на самолете, там предлагали поесть и какие-то развлечения. Нарды. Нет, ты не сказал нарды, там предложили только нарды. Еще нарды домино.
2: Ну там так, да, водичка с газом без нарды.
1: Нарды,
2: так.
1: Да.
2: Так, ребят, я думаю, что многие были в Армении. Вот, если вы не были, то это прям вот на выходные, прям взяли в пятницу за свой счет. Полетели, прямой рейс, карты работают, не везде, но работают наши. Потом, что, вкусно поесть, недорого поесть, посмотреть на красивый Ереван, в целом на красивую Армению. Классные люди, которые разговаривают по-русски все. Это приятно, особенно приятно. Хотя вот сколько...
1: Молодые или взрослые в основном?
2: В том числе молодые, да. То есть
1: молодые тоже?
2: Да, заходишь в магазин какой-нибудь, говоришь, а тебе говорят, барэвдзэс, типа, здравствуйте. А ты говоришь им по-русски, здравствуйте. И они сразу переходят на русский, даже молодняк. Я говорю, а почему так-то? 35 лет нет Советского Союза. До сих пор... Ну, говорит, во-первых, до сих пор остались экономические связи, потому что огромное количество товаров на полках русское, всякие там фортаняне. Вот. Да и в целом никакой русофобии, ничего. Вообще кайф, ребят. Потом прилетел сразу из Армении, сразу на футбол. Отвел футбол. Потом поехал в Липец, там отвел 9 мая. Потом вернулся, вчера опять футбол провел. Вот. Поздравляю, кстати, с победой и с завершением практически уже сезона. Один матч остался. И что, все вот так вот, классно, супер, великолепно. Хорошая погода была.
1: Ничего себе насыщенно.
2: Насыщенно.
1: Ну, да. В нардо-то хоть сыграл, ну, хотя конечно. Бы в Липецке.
2: Нет, там мы в шахматы.
1: Он стоит, я видел этот кружочек его еще. Он стоит, концерт 9 мая ведет, и он это вот в рубашке.
2: Да, галстук.
1: Хороший мальчик.
2: Да. С удовольствием поехал на родине, провел.
1: Ты каждый год, да, там ведешь?
2: Каждый год стараюсь, да, пока зовут еще, пока еще помнят меня на родине, Кирюшку, поэтому я не упускаю возможность. Ну, а сейчас Флорайда. Good feeling.
1: О, круто!
2: Это мы в режиме агонии так много болтаем. Завтра этого не будет, так что особо не привыкайте. Обычно энергии после отпуска хватает на пару часов.
1: Вот пишут, такси в Армении дешевое. У меня тот же был вопрос, когда мы ездили в Самарканд. Я такой, ну, мне когда надо было расплачиваться за такси, я такой, и все?
2: Ну, вот в аэропорт такси стоило, типа, 350 рублей на наши деньги. Мне было, честно говоря, неудобно даже.
1: Так в том-то и дело, мне тоже было так неудобно. Я больше платил, чем есть, потому что я помню, меня вез очень долго чел, и он сказал там какую-то сумму, которая там 100 рублей с чем-то на наши. Я такой, в смысле? Я дал просто больше, потому что, ну, я никак не могу.
2: Неудобно, действительно.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Премьера 15 мая. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк.
2: Смотри на Ютубе.
3: Я прослушал, какого мая премьера?
4: Я не знаю.
3: Я что-то кринжуешь?
4: Я что-то прокринжевался жестко. Хотя, это как его... Не понимаю, почему, учитывая, что текст сам я писал.
3: 15-го!
4: 15-го!
3: Чего представляете?
4: 27-го. Да нет, 15 мая, да. Решили запустить этот мультик, который вы, наверное, смотрели уже.
3: Ну, расскажи нормально, люди не понимают.
4: Короче, ладно, давайте так, расскажу. Значит, Валера наш, который...
3: У нас есть талантливый слушатель. Их много, но вот в данном случае речь про Валеру.
4: Валера, он как-то ради прикола нарисовал мультик в стиле Южного парка. И нарисовал очень по-южному парковски, то есть четко передал именно и картинку, и юмор, и в целом настроение. Понравилось. Он выпустил второй выпуск.
3: Мультик про новое радио 1+1.
4: Да. Он выпустил второй выпуск тоже для прикола. Опять понравилось. И я говорю, надо забирать пацана, чтобы он, типа, на это предложил идею. Идею отправили еще выше. Всем выше она понравилась. Валера забрали, и он теперь будет рисовать выпуски на регулярной основе. Вот.
3: Короче, короткие, маленькие, прикольные выпуски. Все серьезно, сценарий, все дела.
4: Конечно, в стиле Южного парка. Вот. И такое.
3: Ну,
4: вот.
3: Чего вы сидите, молчите? Вы рады?
4: Да как они вообще рады.
3: Вы рады, что? Мне так нравится еще, что Роман там тоже. Тоже все так серьезно.
4: Да,
3: генеральный директор целого
4: европейской медиагруппы.
3: Холдинга гигантского.
4: Да.
3: Такой пришел в студию, записал там что-то для анонса.
4: Вообще,
3: такое начальство у нас.
4: Круто, да, что целый директор холдинга, такой доступ к нему, что не просто доступ, а вот, как вдруг,
3: неделями
4: реально.
3: Люди записываются, ждут очереди, а вот ради мультика, какого-то мультика маленького.
4: Да. Так что да, Роман Саныч, конечно, респект.
3: Дай бог здоровья, дай бог вообще.
4: И ты представляешь, вот в другом каком-нибудь холдинге подойдут,
3: не
4: так скажут.
3: Не представляю.
4: Надо записать, и вообще в мультике мы там будем, это, конечно, нет. Такое не могло.
3: Класс.
4: Быть.
3: Так, а что здесь в 7.40? Детская минутка какая-то должна
4: Детская
3: быть.
4: Минутка.
3: Ну ладно, сейчас будем возрождать традиции потихонечку. Вообще такой, как будто длинный отпуск получился.
4: Кстати говоря...
3: Круто.
4: Да, длинный. И по поводу детской минутки, я тут на выходных ТикТок установил, чтобы посмотреть вообще, что там происходит в ТикТоке. И я тебе скажу, что, знаешь, оказывается, Газан 6-7, это вот мы за пределами ТикТока живем, и нам, ну, здесь он там в чарте, там где-то там на каком-то месте, ну, высоко, но для нас это так, а в ТикТоке ты чё?
3: Да?
4: Там каждый просто Газан 6-7, там 2 миллиона видосов под этот трек сняли уже, а это больше, чем у зарубежных исполнителей. Там зарубежные всякие BTS, там какие-то еще прочие под Газан 6-7 трек сняли. То есть там это не просто хит,
3: это
4: ты чё?
3: 6-7.
4: Да-да-да, там это просто, я тебе говорю. И вот я теперь понял, что насколько это, конечно, отдельный мир ТикТок, потому что, ну, в нашем вот здесь вот просто за пределами, ну, 6-7 как-то. Ну, что-то слышали, да? Ну, вроде популярное. А там просто это 6-7.
3: Ну, надо обесценивать, надо осуждать. Ну, что это такое? Вот в наше время не было вот этого всего.
4: Да.
3: Вот этот. Мы сидели спокойненько там за гаражами, там что-то это самое, ковырялись там в грязи, а вы какие-то тиктоки.
4: Ковырялись палкой в говне,
3: да,
4: и ничего.
3: Да. А вы тиктоки снимаете. Не стыдно, а? Это что за поколение потерянное?
4: Конечно. Вот мы в ваше время, когда вот мы брали вот так вот...
3: Иди
4: вот
3: сходи на стройку, погуляй с арматурой там, потусуй что-нибудь с кирпичами.
4: Вот эту ракету на палочке, вот эту, которая под лед. Вот так вот.
3: Вы чего?
4: Чтоб она там, мы кто? А Корсар первый.
3: Кто? Тихо, флешбеки в вьетнамские пошли. Сейчас. Детская минутка после паузы.
2: Калинин и Райтраум на новом радио.
5: Реклама.
6: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
7: Цена автомобиля Хавейл М6 механовая коробка передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
8: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
9: 16+.
10: Трава растет, сезон идет, триммер Райоби. И косят, и кромку равняют. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
11: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
12: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
14: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: Один плюс один.
1: Вот тут написали, у нас тиктоков не было, была черемша и сгущенка только. Суть в том, что сейчас черемша и в тиктоке на каждом углу. Это новый мем какой-то, черемша, черемша, все говорят, черемша.

0: Крутая песня.
1: Да.
0: Правда, классная.
2: Только хотел сказать тоже. Спросите, есть ли у Газана треки на эту тему. Газан берет любое популярное слово и делает про это песню сразу же. И вот сейчас это начало выстреливать. Газан молодец, конечно, потому что до этого 5 лет почему-то это не работало. Ну, в какой-то момент это работать перестало, а сейчас опять поперло. Подождите, черемша — это же лук просто.
0: Да, один из видов лука. Употребляется в пищу при лечении от цинги, ля-ля-ля-тополя, отличает сильный неприятный запах. Все ясно, все хорошо.
2: Ты ел когда-нибудь черемшу?
0: Да, она попадается где-то иной раз.
2: Да?
0: Да.
2: Да
0: и так иной раз там выскочу в овощной, куплю сразу черемши впрок на месяц.
2: Да. Блин, в овощной вот иногда так по кайфу сходить. У меня на первом этаже дома тоже овощной. Там один и тот же дядька работает. Ну, армянин, конечно. Как-то так, ну вот. И он как-то вот такая френдли всегда обстановка там. То есть ты приходишь туда как к другу к своему. Не как в магазин, а как к другу. И он как-то и с тобой так по-дружески. И ты понимаешь то, что это не потому, что у тебя деньги есть, а просто вот он такой человек.
0: Конечно, нет, он не из-за денег там вообще тусует.
2: Я пришел просто... вот как-то, мне не хватало. Ну, у меня наличкой было, типа, что-то там, мне надо было наличку отдать 700 рублей. А я взял там виноград, что-то там, на 715, грубо говоря. И он такой, ай, ладно.
0: Традиционная фраза «потом занесете».
2: Ну, он даже не сказал «потом занесешь». Он такой, ай, ладно, типа. Ну, и вот как-то вот так вот по-дружески все. И вот мне интересно, а как так? А потом зайдешь куда-нибудь в соседний магазин там, как бы... И те там...
0: Ну, тоже не наговаривай, там тоже ребята очень вежливые.
2: Вот, кстати, конечно, говоря, да, я вот заходил на праздниках иногда в этот магазин, который раскрашен цветами Спартака, так скажем, не будем называть название. Я заходил туда, чтобы купить мороженое там или чипсы, ну, потому что там мороженого очень много, и оно дешевое. И контингент там, конечно, извините меня. Вот
0: сплошь вы... академики наук, ученые, там, бизнесмены.
2: Да ты там, ты такая, ага... Я там в очереди... Я там в очереди каждого буквально терпел, потому что со всеми хотелось бы... То это... Вот я теперь понял, зачем существуют всякие магазины по типу там «Азбуки вкуса» там или вот эти «Глобус гурме». Зачем туда люди ходят? По какой причине? Ну, ты чуть побольше за продукты платишь, зато ты вот с этими людьми там не встречаешься. Потому что там, конечно, просто ужас. Просто ужас! Женщина там что-то хотела купить, она... Ну, конечно, подвыпившая была. Она прям села на стойку. Она прям вот так вот жопой села на стойку. Ей надо было что-то купить, по-моему, вот это вот.
0: Скорее всего, ей надо было купить на стойку еще одну.
2: Ей надо было вроде вот это. Именно не... А устройство, устройство. И надо было его регистрировать, видимо, там где-то в интернете, чтобы его продали. И она там сидела вот так вот, чуть ли не вот так на стойке. Она уже туда залезала, к нему телефон. Вот у меня там ничего-то не работает, не регается. Потом сзади там... И ты тоже, ты как дебил стоишь с этой мороженкой в очереди, ждешь, пока мужик перед тобой пробьет себе 18 бутылок водяры, блин. У него еще не оплачивается это все по карте, как правило. Потом ему еще и не хватает, у тебя мороженка это тает уже в руках. И ты думаешь, я могу просто мороженку купить или нет?
0: Мороженку просто иди купи в другой магазин. Там ну, вот, за серьезными вещами люди приходят.
2: Судя по всему, и придется. Ну а что они? Они сделали там недорогие мороженки, и их очень много разных вкусных там. И вот приходится для того, чтобы поесть мороженку, просто пройти через какие-то... Я не знаю, блин, как этот район называется? Да. Кенсингтон? Вот через такое вот примерно.
0: Вы прослушали миниатюру «Right Round» в КБ. Все его вот эти переживания.
2: Ну
0: а
2: да.
0: А нам нормально.
2: Так мне еще... Я еще стою, он пробивает эту кучу себе, блин, бухла. Я думаю, алканавт, иди отсюда, дай мне мороженку поесть, алкашня.
0: Ты пришел в «Цитадель»? И там свои правила устанавливаешь.
2: Ну, если бы он побыстрее хотя бы реагировал. Или еще бесит, там же маленькие очень помещения и маленькие проходы очень. Там вдвоем не разойдешься, как правило. И он стоит там все этот пивас и разглядывает. Я думаю, что ты стоишь, гурман? Ты 1000 раз уже это пил, и ты понимаешь прекрасно, какое тебе надо взять. Что ты стоишь и выбираешь? Я поэтому, у меня есть уважение вот к этим совсем, которые пропитые, которые приходят. Он сразу берет и идет на... Он знает, что ему... Он знает, во-первых, на что ему хватает. Ровно. А во-вторых, знает, что возьмет. А эти стоят там. Так, все, сегодня что я буду пить? Да ты будешь пить все равно, блин, омывайку. Дай мороженое купить просто. Пишет Артему 4-10, он все мороженое ест. А что, мороженое только детям можно?
0: Да.
2: Ну, бесят. У меня почему-то такая ненависть была,
1: да, особенно на праздниках. Профессионалы, они знают точно свою сумму, вплоть до копеек.
2: Конечно.
1: У них наличка всегда, потому что карты это все не надо и не доверяют.
2: Да, банки. Они, во-первых, знают свою сумму, во-вторых, знают количество точно, которое им надо взять. Ни больше, ни меньше.
1: У него все горит, нет времени там что-то стоять, выбирать. Пришел и причем вот этот чуть ли не в магазине. Ну вот он выходит из магазина и сразу делает, потому что надо еще как-то топливо, то, чтобы дойти до дома.
2: Вот спрашивают, там магнат мороженое. Так я за ним туда и хожу постоянно, но приходится через вот этот вот пробиться, блин. Через вот этот, блин, я даже не знаю как.
1: Почему-то там они меня особенно бесят. Это люди наши. Ты что, не любишь наших людей? Я, кстати, не понял, ты что?
2: Я мороженое люблю.
1: Закажи его в этом самом.
2: Оно может растаявшее приехать.
1: Да, ну, тогда терпи.
2: Приходится, да.
3: Новые на новом. Зиверт.

0: тебе запрета.
1: Никогда не задумывался, действительно же, для чего там все это продается в этом магазине.
2: Чтобы всякие играть вот... хорошего папу.
1: Да, конечно, когда это и малому возьми что-нибудь. Ага. Вот это и когда...
2: Там на кассе всегда какие-нибудь...
3: Папочка, там папочка, да.
2: Киндер-сюрпризы, которые только мимикрируют под киндер-сюрпризы, которые там с названием каким-нибудь Crazy Ферма. Не киндер-сюрприз. И там, да, вот так вот порционно разбросаны по разным уголкам магазина. Когда вот этот вот идет, вот этот вот папочка, который напокупался уже там куча бухла, и это, захватил так ребенку своему шоколадку «Зебра», на, вот тебе тоже поешь. Сам себе потратил 1500 рублей, я ему за 20 рублей купил шоколад.
1: Правильно, конечно. Когда папка немножечко уже на веселее, он более щедрым становится, поэтому угу. можно и два яйца.
2: Да, купить.
1: Понятно, да. Все, угу. первый час отработали потихонечку с Божьей помощью. Спасибо вам. Никуда не уходите, да. мы скоро вернемся.
4: Калинин и Райтраум на новом радио. Реклама. Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы.

0: город не ждет. И тормоза тоже.
1: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насос, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган при Гиннес Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый лог 53.
1: Иванушка, а ты куда?
2: В бане, Аленушка.
1: В какие бани?
2: На Малиновой.
1: А что там?
2: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
3: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66. Новое радио.
5: Супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер

0: Ребятушки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Райт Рау на базе, на радио Суперхиты, Супернинки на базе, мы вышли из отпуска, поздравляю нас вас с этим приятным фактом, плюс чат, кто тоже 12 или сколько-то там дней отдыхал. Я причем сегодня пришел еще вовремя на работу, и это получилось абсолютно случайно, мало того, я вам больше скажу, да. Я проснулся довольно рано, где-то в 6:25. Учитывая, что я здесь рядом живу, это рано. И я пошел, значит, в другую комнату, что-то лег, в телефоне там залипал. Ну, то есть я ждал, я подумал, что за тупое лицемерие будет в первый день из отпуска прийти вовремя. Это как-то вообще будет тупо максимально. Я спецом прям ждал, чтобы чуть-чуть опоздать. Но все равно приехал вовремя.
1: Вот человек, который может прийти на работу вовремя, только случайно.
0: Да, я же говорю, я прям специально сидел и такой, ну ладно, все, уже можно, наверное, выходить.
1: Чек,
0: вышел,
1: чек.
0: Вышел и приехал вовремя.
1: Ну ты учудил, конечно.
0: Так я говорю, я еще подъезжал на такси, вижу 6:58, я такой, да что вообще, какой смысл
1: просто? А может так случайно будешь тоже как бы каждый день приезжать?
0: Так вот я и подумал, какой смысл вовремя приезжать вот в тот день, если я все равно потом завтра же вот уже чекайте там в 7:40 я подтягиваюсь на работу. Ну нет, не в 7:40 это было пару раз так. Ну, во сколько там? 7:05.
1: 0:08.
0: Да 0:08 это как это накидываешь всегда в большую сторону. Как женщины, знаешь, они округляют всегда в очень большую сторону, чем есть на
1: самом деле.
0: Хорошо,
1: я тебе буду фотографировать часы, когда ты приходишь.
0: Ну, на моих-то 7:05.
1: А, понятно. А ты счастливый человек просто.
0: Да, я часов не наблюдаю.
1: Да, часов. Про вот. Футбол. Тут тебе не интересно, но быстро. Впервые вышел в российскую премьер-лигу клуб «Родина». Угу. Почему я об этом говорю? Это молодой клуб. Ему там по меркам России молодой. Ему всего там 10 лет. 11. Да. Вот. И они там долго где-то там в низших лигах тусовали. Все. И теперь вот в РПЛ будет играть «Родина». Ну и раз не будем мы шутить на эту тему?
0: Ну, я надеюсь, давай. Они никому не продадут,
2: да,
0: этот клуб.
2: Здесь владелец клуба не будет продавать его.
0: Да-да-да-да.
1: Ну вот, владелец клуба, миллиардер, которому, я так понимаю, принадлежит сеть магазинов...
0: А, ничего себе.
1: Да-да-да, у него, по-моему, другими какими-то еще клубами владеет, даже зарубежными. Вот, но теперь вот «Родина» будет играть очередной московский клуб.
0: Круто.
1: За всю историю.
0: А, он московский?
1: Ну, московский, да-да-да.
0: И что, там уже играют Криштиану Роналду и вот эти вот футболисты, которые
1: уходят... Роберто Карлос.
0: Да-да-да, в какие-то клубы ходят умирать. Знаешь, как кошки уходят умирать, куда где их никто не видит.
1: Не умирать, а заработать.
0: С футболистами... Тоже.
1: Заработать. Ты бы не пошел бы вот заработать куда-нибудь там на...
0: Ну... Вне Лос-Анджелес Гэлакси.
1: Нет, ну ты же не футболист, ты радиоведущий. Да. На какую-нибудь радиостанцию там, например, Подольск FM, например.
0: Ну если бы сейчас мне предложили и больше денег бы дали, я бы не пошел. Какой смысл?
1: Ну, бабла
0: не все в бабки
1: срубить.
0: Упирается.
1: Все? Ты же да там, не все. Что ты?
0: Да не все. Ну, в смысле, вот у меня сейчас вообще нет денег. Ноль буквально. Но и не все упирается в деньги. Я так же абсолютно счастлив, как и был, да, когда да, у меня да. были деньги.
1: Это все вот так вот гипотетически.
0: Единственное, что вот ограничивает тебя, вот когда у тебя есть деньги и когда у тебя нет денег. Вот вопрос с обновлением компьютерных комплектующих. Вот, допустим, когда у тебя есть деньги, ты захотел обновить компьютерные комплектующие, сразу обновил. А когда у тебя нет денег, ты ждешь, пока у тебя появятся деньги. То есть ты становишься еще счастливее, потому что ожидание покупки увеличивается.
1: Да, да.
0: То есть не просто ты заказал, и тебе через пару дней оно приехало на ПВЗ, а ты еще подождал, потом только заказал, и потом через пару дней. То есть ты от этой видюхи кайфанешь еще сильнее, чем если бы у тебя были деньги, понимаешь? Это я себя так убеждаю просто, уговариваю себя таким образом.
2: Нищеброда!
0: Да. А там же еще знаешь, какая сейчас новая появилась яма для меня называемая? Долговая яма я это называю. Помимо сплита на Яндекс.Маркете появилась оплата частями на Wildberries.
1: Если, ребят, стиснуть зубы, то это не реклама.
0: Появилась, да, там оплата частями, и это еще меня в яму теперь вгоняет. Потому что теперь получается таким образом, что у тебя нет денег, и ты такой, ну что, я буду разве останавливать эту покупочную машину? Потом у тебя появляются деньги, и все деньги списываются просто в эти обязательные платежи.
1: А там прям без процентов? Ну так,
0: да,
1: просто
0: да,
1: по
0: да.
1: частям?
0: Такая же абсолютно, только там раз в неделю надо оплачивать. Грубо говоря, ты что-то купил там за 5 тысяч, ты платишь там 5 недель по 1000.
1: Не на полгода, да, не на год.
0: Да, не.
1: Ну,
0: вот,
1: все.
0: Такая, ну, вот. Все для того, чтобы сделали, чтобы эта покупочная машина не останавливалась, не заглохла.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Меня тут на мысли о сегодняшней теме дня навеяла, значит, такая история. Навеяли мысль. Короче, сложно разговаривать. Давайте так просто. Тему я запущу скоро. Я вот о чем подумал. Вот сейчас какой вообще кайф, когда у тебя кризис среднего возраста какой-то, сколько всего можно разного попробовать. Вот раньше, допустим, у тебя в Советском Союзе кризис среднего возраста. Ты такой, что буду делать? Отращу усы. А если у тебя уже усы? Что тогда? Ну, марки собирать, да? Чем еще заниматься? Это сейчас у тебя...
2: Нет, все правильно ты описал. Усы, марки.
1: Усы
2: все.
1: И марки собирать. А сейчас у тебя кризис среднего возраста. Захотел, нападал, пошел. Захотел, милирование сделал. Что угодно просто. Куча всего. У женщины захотела, там пошла на хай-хиллс, там, и всякое... На мотоцикл, я не знаю, купил. Нашел себе какую-нибудь, там, я не знаю, богатую любовницу. Миллион дел, которыми можно заниматься, когда у тебя кризис среднего возраста, а раньше?
2: А у тебя что вот сейчас?
1: У меня?
2: Да, у тебя уже все есть. Вот когда кризис бахнет, что будешь делать? Ты уже все купил, все игрушки, все мороженые.
1: Чем-нибудь займусь. Пойду,
2: усы, может, отрастишь.
1: А усы есть, они вот в составе бороды.
2: Лучше на хай-хиллс.
1: На хай-хиллс. Да нет, да заняться-то много чем есть. Ну вот стримить за опять начну. Ну вот я опять начал стримить. Всегда, видишь, занятий-то много. И благодаря тому, что очень много занятий, и они надоедают в какое-то время, ты через какое-то время можешь к ним возвращаться, но уже делать это на хорошем уровне. Понял? Типа, вот я, допустим, что-то попробовал татуировки бить, вроде начало получаться, потом надоело. Сейчас так. Какой-то период пройдет, я такой, я хочу опять татуировки бить, а я уже умею. Понял? И я смогу уже, типа, что-то сразу же прикольное делать. Та же самая история со стримами. Я такой думаю, вот не стрим... Я вначале там стримил сколько-то лет, потом мне надоело, я перестал стримить. И сейчас такой думаю, начну опять стримить. А у меня все есть. И камера крутая есть, и все, и у меня все там настроено, оборудовано уже. То есть я сразу же запускаю стрим, и он сразу нормальный. Понимаешь?
2: Все, ладно, хорошо.
1: Но мотик нет. Я не люблю скорость, мне не нравится. Я боюсь, я поэтому всегда, когда вот мы приезжаем в какие-нибудь маленькие города, и нас там кто-нибудь начинает куда-нибудь подвозить...
2: На мотиках.
1: Да, на мотике. А особенно вот я помню, как в Сочи это было. Ты
2: а бывает, приедешь,
1: там...
2: да, в маленький город, тебя там встречают обычно там на машинах, а это просто на мотоцикле с коляской. Садишься,
1: да,
2: в коляску, поехал.
1: Да. Ну или вот нас где-нибудь довезут, и он начинает 300 километров в час ехать, как будто это у него там Гран-при Монако, а он едет просто
2: вот
1: там по улицам Ульяновска.
2: Там так будет.
1: Ну да. Вот, и я же говорю.
2: Этот самый, и ремень безопасности со спиной протянут вот там вот.
1: Или отрезан, да. И вот я в такие моменты всегда прошу потише ехать, потому что не картошку везешь, братан.
2: А Райтрауна.
1: Конечно. Мне же жизнь дорогая, не хочу тут в Ульяновске окочуриться в такси. Мне не надо, я...
2: Короче, сегодня...
1: Это не Ритц-Карлтон.
2: Я так понимаю, будем обсуждать мульки, которые в кризис среднего возраста.
1: Ну, я думаю, да. Я сейчас это просто сформулирую как-нибудь, а вы пока подумайте на этот счет.
2: Я посмотрел, кризис среднего возраста вот у мужиков начинается в 35, но гораздо чаще в 40. 40, 45, вот так вот. Так что, в целом, у меня, получается, уже идет кризис среднего возраста. А когда захочется мотик купить? Народ, кто проходил эту тему, расскажите.
1: А сейчас видишь, сейчас же это, мне кажется, это...
2: Кризис среднего возраста. А когда захочется мотик купить? Народ, кто проходил эту тему, расскажите.
1: А сейчас видишь, сейчас же это, мне кажется, это раньше так было, кризис среднего возраста.

0: 20 начинаешь уже загоняться из-за этого, поэтому да.
1: Да что там у них у молодых есть, господи, есть у них такая коллекция кепок, как у тебя, нет?
0: Ну, у них есть коллекция машин и квартир. Кепок-то нет.
1: Да ну, машины, квартиры, это разве цель?
0: Нет. Да нет, не цель.
1: Вот кепки, да? И худаки разные.
0: Ну, смотри, я, допустим, коллекцию машин продам.
1: Так.
0: У меня будет...
1: Машинок.
0: Ну, нет, машин. У меня было бы очень много денег. А я коллекцию кепок продам, и чё? Нет, я считал примерно, что если я там все шмотки какие-то продам, год можно будет пожить.
1: Год на 7 тысяч ты будешь жить?
0: Да, но...

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка.

0: контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
3: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на...

0: На сайт avia123.ru.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Русские бани на Малиновой ждут вас.
5: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка — термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
6: Залог здоровья – чистота.
7: Порядок в доме – красота.
6: Каждый, кто имеет дом, чистоту наводит в нем. В сети магазинов «Милый дом» универсальное чистящее средство «Прогресс» 1 литр от 72 рублей. Сверхпрочные пакеты для мусора «Биг Сити» от 155 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом» – все нужное в нем.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
9: Новое

0: www.radio.ru. Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Итак, коллега.
2: Калина, ты хотел сказать?
1: Калина, пожалуйста, зачитайте то, что выложено к нам в соцсети. Тема дня, так называемая. Погнали.
2: Да. А то, что выложено Райтрауном, не вырубить топором.
1: Топоромно.
2: Так, привет. Да. Еще разочек. Привет, Чокопая. А мы вот из отпуска вышли. Блин, прикол вообще. На работе так круто, солнечно, светло. И пахнет приятно музыкой и весельем. Какое счастье быть нами.
1: Да.
2: Обсуждаем сегодня такой вот. Кризис среднего возраста у вас был ли он... Был ли он когда-то? Или, может, у вас оно сейчас? И как оно проявляется? Может, вы милировались в 40? Или начали там кататься вот на этом недоскейте, у которого по одному колесу с каждой стороны, и надо пятым местом вилять вот так вот? Показал, как сейчас. Я виляю.
1: Да.
2: Там показываю. Ну, вот этот, который... В смысле, это который вот какой?
1: Да-да-да, вот это вот, который... И ты вот так как-то едешь, вот так, чтобы ехать.
2: Ага.
1: Вот это вот.
2: Чтобы ехать. Или если вы женщина, вы такая, ну все, решено. Я приняла решение. Хочу что-то в себе изменить. Выбриваем висок с одной стороны. Ну, короче, погнали обсуждать.
1: Ну, вот такая вот тема сегодня. Кризис среднего возраста. Сразу о серьезных вещах будем поговорить в первый день, потому что, что, сопли мять... Сразу же с корабля на бал.
2: Выбриваем висок с одной стороны.
1: От осинки не родятся апельсинки.
2: Была у меня такая одна коллега, ходила тоже выбритый висок с одной стороны.
1: Скрилокс ее звали, да?
2: Кеды она носила, руки в карманы так.
1: Да?
2: Вот, любила.
1: Реально вот это вот висок с одной стороны?
2: Так, что мы делаем? Считаем комментарии смешные. Так, считаем.
1: Да. Неделю назад купила PlayStation, никогда не интересовали игры, а теперь подвисаю там.
2: Да, вот, и возраст не забывайте писать, сколько.
1: Да,
2: так, в 35 купил Яву и восстанавливать начал.
1: Яву красную
2: курить. Больше 200 колосс вложил. Так, падел.
1: Ну, конечно, тут через падел надо только пробраться, через огромное количество падел.
2: Сейчас же, да, падел всех интересует. Половину ты населения, что? Ну, не, да, России, нет, а Москвы, как,
1: да,
2: минимум.
1: Да.
2: Все,
1: да.
2: Я на паделе. Главное, не сколько раз ты падел, главное, сколько поднимался. Да. Так, мне 37, я устроился в такси. Сань, ну это другое.
1: Это называется голод.
2: Это называется нужда. Это не кризис среднего возраста.
1: Человек написал, тату сделал в 39 и скинул татуировку какую-то злейшую, там лев на заднем фоне, какой-то еще тут рыцарь, блин.
2: Тут воин какой-то. Вообще, круто. И так такой и мороженое продает в парке.
1: Да. В 30 лет первая татуха и проколола нос. В 32 сдала на мотик, пока еще не купила. Нет кризиса, мне 45.
2: Мотик и его маленькие песенки будут завтра.
1: Да.
2: А сегодня у нас обсуждение вот
1: начала заниматься танцами. Начала ездить на мотике. Оказывается, вот для женщин тоже мотик не чуждо. Женщины тоже ездят на мотике. Ну, вы смотрите, там не гоняйте на поворотах.
2: Вот Мила Власова тоже пишет что-то.
1: Чего?
2: Ну вот тоже.
1: А, все понял. Гранту купил. Почти в 32 купил 3D-принтер.
2: Во.
1: Ну, кстати, да, если вот не кризис среднего возраста, производители 3D-принтеров обанкротятся, мне кажется. Потому что 3D-принтер — это такая тема, когда ты уже... Вот я о нем задумывался, когда ты уже не знаешь, чем заняться.
2: А сколько стоит эта штука?
1: Ну, я думаю... Да нет, я думаю, бюджетные варианты там 1015-20. Mm-hmm. Ну и понятно, он будет и печатать так себе. Но в среднем я так понял, что если ты хочешь что-то хотя бы, это там 1030-35 вот в такую сторону. Я вот сейчас думаю, телек вот захотел себе. А для чего? Чтобы раз в полтора года на нем поиграть в PlayStation. И, ну, я вот из тех людей, которые телек включают, сейчас в PlayStation я не играю, единственный раз на Новый год. Все. На Новый год только телек включается на 10 минут.
2: Ну, не знаю, для меня как-то телек — это база, основа. Я телек как-то вот купил
1: сразу. И ты прям приходишь и вот включаешь
2: телек? Да, включаю.
1: И что ты там смотришь?
2: Ну, Рутюб.
1: А, я думал, ты сейчас скажешь хотя бы канал Ю там или...
2: Ну, Рутюб и канал Ю.
1: Кстати, вот по поводу канала Ю, мы смотрели на этом, как его, на стриме Ждули. Они же на этом канале показываются, и на канале Ю сейчас идет Дом 2. И мы сидели, и там, короче, на канале Ю есть кастинги. И там можно было отправить анкету на Дом 2. буквально 0,5 секунд меня отделяло от того, чтобы отправить туда твою фотографию с твоим номером.
2: Мою? Ты охренел?
1: На стриме. Мы хотели Олега, мы ему даже позвонили, он такой, ну ладно, давайте по приколу. Но он такой грустный был. Мы подумали, что он говорит, отправь лучше Кирилла. И мы прям хотели на стриме отправить, на кастинг, тебе бы позвонили. Здравствуйте, Кирилл Игоревич, вы вот не интересовались Домом 2, не хотели бы сходить.
2: Я не могу, у меня работа.
1: Не можешь. Но по поводу кастингов, я вот сейчас это как его... Ну, наверное, в следующем выходе уже. Там, конечно, есть над чем посмеяться. Я просто хочу вам зачитать кастинги, которые проводят...
2: Ну, давай.
1: Нет, мы сейчас делаем это.
2: А, и давай потом.
1: Давай в следующем, потому что тут на целый выход. Но это не будет считаться как реклама канала или
3: какая
1: что-то?
3: Разница?
1: Нет, ну
3: нормально.
1: Да, ладно.
2: Разберемся потом уже.
1: Потом.

0: немножко расстроился относительно
1: чего?
0: Кризисов. Тут все сводится только к мотику и к татуху.
1: К мотику, да.
0: Ну какие мотики и татухи? Давайте, ну, видишь, больше вот вариантов.
1: Не, ну это, видишь, люди не из Москвы, у них падела нету еще.
0: А, да, все, тогда
1: не
0: понятно.
1: Не пришел падел. Пока мотики доехали, татухи как-то тоже более-менее.
0: Сейчас.
1: Причем я заметил, что тоже люди с кризисом среднего возраста набивают себе плюс-минус одинаковые татухи. Вот этих львов каких-то, медведей и так далее. У меня тату-мастер говорит, я медведей уже отказываюсь бить, потому что я говорю, почему? Он говорит, ну так а что, там два глаза нарисовал, и просто полдня рисуешь одни волосики вот эти вот, и все. Он говорит, ну и все, все бьют этих медведей себе.
0: Да, так львов что... странно набивать, конечно.
1: Так, я обещал вам рассказать, значит, я тут зашел у одного телеканала во вкладочку «Кастинги». А телеканал, который показывает всякие проекты по типу там «Беременна в 16», вот эти вот всякие. И тут кастинги на каждый проект проводятся. Я даже не думал, что столько проектов. Смотри, во-первых, кастинг в культовый проект «Мама в 16». Я даже не буду описание, я просто, мы тогда долго будем. Кастинг для женщин, чей муж забил на семейные обязанности. Про это шоу отдельное есть какое-то, ты понимаешь? Здравствуйте, меня зовут Светлана, и мой муж забил на семейные
0: обязанности.
1: Подходите. Да. Кастинг для тех, кто устал жить с его мамой под одной крышей. Кастинг для тех, кто стал жертвой обмана женатого мужчины. Кастинг для женщин, столкнувшихся с изменой любимого. Кастинг для женщин, полюбивших мужчину с детьми. Кастинг, новый сезон кулинарного шоу для свекрови и их невесток. Все примерно вокруг одного и того же. Ну, дальше кастинг «Дом-2». Кастинг невест строгого режима, но это для ждуль. Кастинг в проект об обмене жизнями. Это когда ты, женщина, там, меняешься. Кастинг в трогательное реалити об усыновлении. Кастинг для тех, кто выбрал материнство назло стереотипам. Кастинг в нашумевшее реалити-шоу про мам-супермама. Кастинг в нашумевшее реалити-шоу про юных мажоров. Кастинг для родителей избалованных подростков. Кастинг для многодетных семей, желающих поучаствовать в уникальном эксперименте «Чудо из ада». И все, на этом пока заканчивается.
0: «Чудо из ада» меня заинтересовало.
1: Да?
0: А это что такое?
1: Ну вот какой-то проект, я не знаю. Кастинг в новый сезон реалити-шоу «Чудо из ада». Это, видимо, когда у тебя проблемный ребенок какой-то.
0: А-а-а.
1: О, помнишь фильм был, как назывался? «Трудный ребенок».
0: А, типа «Чадо», «Чудо», вот,
1: ну,
0: это,
1: видимо,
0: про это,
1: да,
0: речь.
1: Просто, я такой думаю, я читаю это, и такой думаю, ну фух, кулинарного сезона, что-то другое. И потом, для свекрови и их невесток. Что-то шоу нас учат тем, что почему-то свекровь и невестка не ладят между собой обязательно. Почему так?
0: Ну, я со своей невесткой лажу.
1: Подожди, невестка это кто?
0: Это маленькая невеста.
1: Нет, невестка это, получается, если ты свекровь, это мама, а невестка это его, твоего сына, жена.
0: Ну да.
1: И они типа не ладят обязательно.
0: Ну, по идее, да, по классике.
1: Да?
0: Ну, потому что сыночку-корзиночку,
1: ну, конечно,
0: отдавать,
1: да,
0: за абы какую дуру не хочется никому.
1: Вот, ну вот мне вот понравилось кастинг для тех, кто стал жертвой обмана женатого мужчины. Вот тут надо разобраться теперь, тот чел, который меня на ТикТок-аккаунт кинул на 500 тысяч подписчиков, он женат был или нет, потому что я обманутый.
2: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио.
3: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
4: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.

0: нравится всегда.
1: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Трава растет, сезон идет. Кусторез Райоби. И туда и обратно стрижет. И полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
9: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
5: ООО «Инстамарт-сервис», Москва, УГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.

0: Артем заговорил про шоу, вспомнилась история, я ее рассказывал, но напомню еще раз, как я участвовал в шоу «Пацанки» однажды. Ну как участвовал, снимался, вот, быстро расскажу, значит, на меня вышли там это, вот, а я смотрел «Пацанки». Ну давайте, там, это нам нужен ведущий, там, ну ведущий не на весь сезон, а типа там на первое только мероприятие, на первый эфир, там все такое, типа знакомство с участницами. Ну и вот, если коротко, значит, в назначенный день я ехал 2 часа куда-то за город, в загородную усадьбу, очень долго ехал на своей тачке, приехал. Потом я ждал, когда съемка начнется, около 4 часов. Потом мне чуть не дали люлей там. Да. Вот, сами участницы. Потому что мне режиссер дал текст такой провокационный, типа с описанием каждой участницы. Это было с ними знакомство. И типа там. А они все уже пьяные были. Им давали там бухло, все вот это вот. И они, естественно, были все под, уже под градусом и были очень агрессивные. А там пацанки такие,
1: они, знаешь, да, такие
0: там прямо, да, лучше
1: они не играют.
0: Язык за зубами держать. И, а я этот текст в микрофон озвучил, про досье про каждую из них. И там были едкие такие фразочки, типа, она там, Татьяна, бросила своего ребенка, едва он родился. И это условная Татьяна сразу вот так вот. Я вот стою, и вот она. И она, слышь, ты че... Сюда иди! И просто идет на меня вот
1: там
0: так.
1: Буквально
0: вот.
1: Страшно, реально.
0: Ну, реально, я боялся за свою жизнь. И в последний момент ее вот так вот раз, и охранники вот так от меня оттаскивают. Снимают весь процесс, как
1: от
0: она.
1: От меня не оттаскивали, а тебя хоть оттаскивали.
0: Ну вот, она идет прямо в самом конце, только охранник подбегает, чтобы камера сняла, как она идет давать кому-то люлей. Вот это для эмоций, нарезка эмоций вот этих всех. Да. И в целом я такого горя хапнул, честно говоря. Я потратил полдня на эти съемки. И самое интересное, что меня из финальной версии вырезали. Ха, спасибо им большое. Факт. То есть я им провел это мероприятие, как будто бы они все сняли, а меня все почикали.
1: Абсолютно. Класс. Та же ситуация была у меня, точно так.
0: Пошли
1: же.
0: Пошли вы
1: только,
0: нафиг. Вот
1: только это был какой-то уже 4-й, наверное, сезон или какой-то. Также меня отвезли в какую-то усадьбу. Ну, это ночью было. Ну, уже к ночи ближе. Там в какой-то момент так музыка орала, что из соседних домов вышел человек, разбирал. Я представляю, ты покупаешь себе где-то в Рублево там огромный замок там за 100 миллионов рублей, думаешь, сейчас хотя бы я отдохну тихонечко, посплю здесь. И в соседнем доме напротив начинают снимать «Пацанок». Я представляю, как там можно сгореть от этого. Точно так же меня привезли где-то под вечер. Я где-то так же 3 часа, и там еще группа «Воровайки» была, и их туда тоже привезли. Это у них какое-то было там тоже мероприятие для них. Я приехал, там стоит сказать, у всего персонала, который контактирует с этими пацанками, они женщины все. Там не мужчины были. Мужчины, они были там, где не соприкасались. То есть только потому, что, видимо, у них какой-то триггер на мужиков. Также меня вывели, только от меня не оттаскивали охранника. Меня там и пивасом облили, и все что угодно. И потом это, в финальном выпуске меня показали где-то буквально на 1 секундочку. То есть где-то...
0: Вот это там
1: мельком там... Да, я там где-то вдали на сцене стою.
0: Не смогли вырезать.
1: Но я вам скажу, буквально на полном серьезе страшно. Потому что там бутылки разбивались, там все, что только... не происходило.
0: Очень неприятные воспоминания, потому что это концентрированный негатив. Девчонки реально... Но мне, знаешь,
1: сильно-то как будто попал в какой-то, я не знаю, параллельный мир. Очень концентрированный негатив. Чтобы вы понимали, насколько и пофиг, честно говоря, живой ты оттуда уедешь или не живой на твои увечья. Приехала какая-то там типа машина красивая, знаешь, какой-то старый Rolls-Royce, что-то типа того вот, который там такой Rolls-Royce кабриолет. Вот какой-то такой, очень старый. Они на капот залезли, начали прыгать на него все. То есть,
0: я еще помню, прихожу на площадку, а там уже у одной девочки половина лица нет. То есть вот синяя, потому что кто-то ей то ли бутылкой по голове там дал, то ли кулаком, то ли с ноги в лицо. Единственное, оттуда увез носки мне дали. Вот носки, это мой гонорар был, потому что мне дали какой-то пиджак и почему-то носки новые. Вот это на память.
1: Но очень быстро пришло ощущение, что тебя туда как мальчика для битья позвали, а не как какую-то звезду. Да, а не как какую-то звезду там или селебу или кого-то еще. И я, по-моему, под конец уже, я уже отказался выходить туда и поехал просто домой, типа. Они там говорили, вот, нет, надо еще сейчас выйти. Я такой, не-не-не, я не пойду больше уже, вы че, блин. И все, и я уехал.
0: Ну, что приятно, мне хотела разбить репу победительница сезона. Да? Да, она мне говорила, она еще вот так делала, вот так вот, она мне в течение съемок, она так делала, вот так мне, типа, кулаком пугал. Че, боишься?
1: Ну ты ладно, ты-то в Липецке вырос, для тебя это абсолютно обычная атмосфера была, для меня непривычная.
0: Да?
1: Ну да. Ну, чтобы Лисицкий не... у тебя такого не было. Не подходил кто-нибудь постоянно такой, а, по почкам, на,
0: был.
1: По почкам.
0: Мать так делала.
1: Что-то стакан пива выпил, и вот так по почкам били.
0: Ну, я-то из Липецка не для этого уехал, чтобы попасть на телек, да. И потом мне чуть там это, репу не снесли.
1: Ну, как попасть на телек, как да, в итоге оказалось, не попасть.
0: Я реально включил, думаю, ну, хоть посмотрю со стороны. Полностью вырезали. Молодцы, чуваки.
1: Вообще класс.
0: Но это была, справедливости ради сказать, это другая была команда, нежели та, которая снимает сейчас.
1: Да?
0: Я так понимаю, что проект идет, да, до сих пор. Это была абсолютно другая команда, это другой продакшн.
1: Ага.
0: Вот так вот вам, ребята, истории про телевидение. Чудесный мир телевидения.
1: Вообще класс.
0: Интересно, на Поле чудес опыт. Так же?
1: Да, ходит кто-то вокруг тебя.
0: Нет, ходит Якубович вокруг барабана. И Татьяна Михайловна из Чебоксар.
1: Да. И ты такой считаешь, такой, так.
0: Первая тройка.
1: Нет, ты такой достаешь бумагу, на которой тебе там дали текст, и ты такой, и вот и Якубович усы. Он такой, кому ты?
0: Сюда иди.
1: Начинает на тебя идти, охранник оттаскивает. Вот так же, да.
0: Нереально были, у меня были охранники в кустах, и у них была задача в последний момент их разнимать. То есть вот... Оттаскивать.
1: Надо еще надеяться на то, что они успеют. Потому что вдруг кто-нибудь там достанет пневмат.
0: Пневмат.
1: И тебе, да, разрядят.
0: Пневотец. Все, спасибо большое, всего доброго, до свидания. Звонки не приняли, в следующем часе это сделано. Всем пока.
2: Калинин и Райтраум на новом радио. Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
7: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
9: Как хорошо на природе. Запах дымка. Майские. Вкуснейший шашлык от «Ситна» почти готов. Только до 12 мая в фирменных магазинах килограмм шашлыка по-царски всего 269 рублей 99 копеек. Приезжайте за всем, что нужно для удачных выходных. «Ситна» – майские вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.
13: Новое радио. Это...

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум.
2: Здорово, ребята, здравствуйте, всем привет. По поводу Канье Веста, кстати, который сейчас играл, ну, типа Канье Вест, но не Канье Вест. У него же еще и концерт, помимо того, что в Турции, он еще и в Грузию заехать должен был, и вроде как заедет, и там уже туры целые организовываются. Я посмотрел билеты, я не знаю, у перекупов где-то самые дешевые, там, по 20, по 25 тысяч. Нарвался на такую, типа... рекламку. Тур, типа, в Грузию на концерт Канье Веста.
3: Жалко, что не в Турцию.
2: Тур
3: в Турцию.
2: От 900 так. долларов. От 900 долларов за одного. На 3 дня. Это 1000 долларов, это где-то типа 70 тысяч рублей, да?
3: Ну, 70, как грубо там, 70-90.
2: Ну
3: вот
2: да,
3: вот
2: там было написано на 3 дня тур в Грузию.
3: Там билеты входят?
2: Нет, в том-то и дело. И внизу было написано, билеты не входят. А билеты сейчас, наверное, только там уже у перекупов или у кого-то. Так что, anyway, если ты хочешь съездить даже в Грузию на концерт Канье, то тебе надо где-то сотку будет выложить. Ну, конечно, за такие деньги я не поеду. Эх. Хотя очень сильно я бы хотел на концерт Канье. Меня особенно повеселил, знаешь, этот карусель фотографий этого тура, который был написан тур на концерт Канье Веста в Грузию. Во-первых, там первая же фотография была Канье Веста на этой луне. И остальные просто рандомные фотографии Грузии. Типа, вот тут так вот красота.
3: Не был ты в Грузии же, да?
2: Да, не был.
3: Ты счастливчик, потому что у тебя все впереди. Потому что Грузия стоит дороже сотки в разы. И вообще стоит того. Грузия прекрасна.
2: Да я понимаю, но я просто ехать никуда не хочу. Ну, ладно. Я тут на концерт Флорайда ездил. Я думал, блин, сейчас целый ехать. Ну, как я могу увести какие-то положительные впечатления от концерта, если мне до дома надо будет ехать потом... Ну, во-первых, на самолете сначала, во-вторых, из аэропорта там вообще. Я поэтому вот куда-то в отпуск люди катаются там на Мальдивы. Реально, как можно увести положительное впечатление, когда ты потом сутки на самолете летишь после этого? По-моему, все обнуляется в этот момент. Вообще, сразу все удовольствие обнуляется. Ну, тем более на концерт лететь, с одной стороны, как бы да, многие так летают, но с другой стороны, я бы, конечно... А прикинь, как я сильно обломаюсь, если я вот такой трип совершу, а потом Канье Вест такой, да я, наверное, в Москве выступлю, в Красногорске еще вот, допустим. У меня тогда вообще эта поездка обнулится. На какие-то-то, очевидно, типа Эминем вряд ли приедет, вроде бы как-то, наверное, и логично съездить. А Канье только постоянно и говорят, да приедет, приедет, приедет, приедет, приедет. Рано или поздно же приедет. Да? Ну вот ты бы на концерт какого артиста поехал?
3: Мой
2: бы?
3: Артист в Москве выступает, все нормально.
2: В основном.
3: Да не, я, честно говоря, вообще разочаровался в институте концертов. Ну, в смысле, насытился. Я бы просто съездил без концерта туда.
2: Да ты-то понятно.
3: Да ты не понимаешь.
2: Да ты-то понятно. А тебе вот надо развеяться, обстановка.
3: Да круто там, люблю я. Все страны объездил там, где есть горы. Ну, по крайней мере, бывшего зарубежья. Ну, в смысле, ближайшего зарубежья. И вообще еще собираюсь ехать.
2: Все страны, где есть горы.
3: Ну, знаешь, почему я так сказал? Потому что я нечаянно ляпнул как-то среди армян, сказал, что типа кавказ, ну, причислил их кавказцам по незнанию. А армяне не кавказцы.
2: Да.
3: Вот. Армяне это как бы отдельно, у них там особый язык, там все такое.
2: Ага.
3: Вот. Поэтому я аккуратненько так. Вот страны, где есть горы, я так, так я называю Грузию, Азербайджан и Армению.
2: Ага.
3: В Азербайджане же есть горы.
2: Наверное.
3: Там еда, знаешь, как там вкусно обжирало.
2: Да я понимаю.
3: О, там кебабчик. О, люляшка.
2: Да понимаю.
3: О,
2: да,
3: там с салатиком летним. О,
2: да понимаю.
3: И недорого.
2: Ай. Да понимаю.
3: И еще лепешечку такую тепленькую, ароматную принесут. О,
2: да понимаю.
3: Да че ты понимаешь?
2: Да понимаю. Да нет, ну ты все хорошо описал. Ну я вот что больше люблю, смотри, Канье Веста или похавать?
3: Ну а как ты? Ну а как?
2: Не
3: мне
2: знаю,
3: кажется, мне кажется, что мы живем ради того, чтобы похавать.
2: И ради Канье Веста. Я, кстати, заказал плюшевую игрушку, там мишка Канье Веста, которая у меня дома есть, и я подумал, хочу еще на работу ее, чтобы она вот там вот так стояла и напоминала мне, что, ну, что Канье Вест крутой. Но я забыл ее сегодня, я завтра принесу. Ну, просто плюшевая игрушка, да там ладно, медведь Канье Вест.
3: Я ему про горы, он мне про плюшевую игрушку.
2: Канье Вест.
3: Ну, как с ним работать, а? Канье Вест.
2: Да.
3: Не могу, меня так веселит этот идиотизм всегда.
2: Ты про один плюс один?
3: У Веста был свой магазин тканей, как бы он назывался?
2: Ну, скажи еще раз.
3: Ткани Вест.
2: Офигенно.
3: Смешно. Sometimes I feel to be a man and apologize to you, man, you're a star.

0: Ну вот тут хороший вопрос задали. Артем, сколько ты протянешь без похавать и сколько без Канье Веста? Ну смотрите, без еды можно месяц протянуть. Смогу ли я месяц Канье Веста не слушать?
1: Ну, едва ли.
0: Ну вот.

0: А вот не были бы мы сейчас в эфире первый день после отпуска, люди бы сейчас в это время слушали «Самое сердце на поражение». И я предлагаю и послушать это, а почему бы и нет?
1: Давно Сережки не было.
0: Конечно.
1: Сережки не было.
0: Потому что так вот только бы послушали в «Самое сердце», а потому что и так и рэп, и да. «Самое сердце на поражение».

0: и Райтраум.
1: Кирилл, ты как специалист по смешному переделыванию песен, предлагаю тебе игру. Смотри, я тут задумался, можно поиграть. Короче, берем любую песню Сергея Лазарева и переделываем рифму.
2: По-смешному?
1: Да, только на ходу это надо делать.
2: На ходу?
1: На ходу, да. То есть это такая фристайл-игра. Типа, объясню, что это значит. Просто добиваем рифму, но другую. Типа там вот, он говорит, я не ангел, и ты тоже, я так дел, и ты поешь, не ты сможешь, а и ты там лошадь. Ну вот, понял?
2: Типа, самое сердце на поражение, а... Певца Осина зовут Женя.
1: Да не всю строчку.
2: Я не могу. Почему? Да что за правило ты уже придумываешь?
1: Потому что, ну так я в эту игру и придумал только что.
2: Это известная игра, просто одна строчка из песни, вторую переделываешь.
1: Нет, да смотри. Так,
2: да, ну, давай.
1: Самое сердце на поражение, и что же ты медлишь с этой, и вот тебе надо другое
2: слово. С этой баб Женей.
1: Ну вот. Ты
2: ну,
1: понял?
2: Ладно.
1: И тебе надо на ходу.
2: Да,
1: давай.
2: Слушай, у меня целая строчка рождается, а ты меня одной
1: ну,
2: одним словом ограничиваешь.
1: Ну так она на ходу будет у тебя рождаться. Давай, я тебе вначале песню Сергея Лазарева выберу, а потом ты мне. Давай.
2: А я все время должен переделывать ее, целую песню.
1: Так
2: я
1: да.
2: Один. Капец, у тебя
1: и потом махнемся.
2: Условия. А если не получится?
1: Ну так вот, и сейчас и будем лажать оба в эфире. Давай, я тебе выбираю песню Сергея Лазарева, которая называется «Семь цифр».
2: Она быстрая, я не успею так быстро придумать.
1: А, что, прям быстро, сильно?
2: «Семь цифр и звонок, семь цифр и гудок».
1: Да не, у него в куплетах там пауза огромная просто.
2: Я не могу, мне не получится одно слово переделать. У меня целая строчка получится. Ну, смотри, семь цифр и звонок. В попу вставил я свисток. Ну вот так.
1: Ну делай так, если хочешь. Если ты сможешь каждую строчку так переделывать, пожалуйста, давай.
2: Спрятан в курабье.
1: Вот.

0: играет когда-нибудь, или тебе объясняют вначале полтора часа правила в настолке, и ты потом такой, да я не понимаю, все равно.
1: Кстати,
0: говоря,
1: если положа руку на сердце, это я, который ни хрена не понимает никогда правила.
0: В настолках, да?
1: Да, да. Ну, я последний понимаю, когда уже все заканчивают играть. Давай еще раз.
0: Это правда, с Кириллом. Мы когда у нас какие-то планерки там, мы какие-то новые штуки там придумываем, и Кирилл такой, да объясните мне нормально, как это будет выглядеть. Мы такие, Кирилл, смотри, вот так мы сейчас это запишем, потом сделаем, и такой, да. И потом такой, я не понял, все равно
1: я
0: ничего.
1: Я реально тугоду, мне надо очень долго въезжать.
0: Смотри,
1: давай
0: вот,
1: объясни.
0: Типа такой.
1: Давай.
2: Спрятана любовь.
1: Ну.
0: Все. Не понял, все равно
1: я
0: ничего.
1: Я реально тугоду, мне надо очень долго въезжать.
0: Смотри,
1: давай
0: вот,
1: объясни.
0: Типа такой.
1: Давай.
2: Спрятана любовь.
1: Ну.
0: Все, пока.

0: Евросток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сток.
0: Фрешток.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Фрешток.
1: Фрешток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Реклама.
2: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
3: Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
4: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8 999 132 21 92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.

0: Город Магнитогорск. Зеленый Лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых.

0: размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
2: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Иванушка, а ты куда?
6: В бане, Аленушка.
5: В какие бани?
6: На Малиновой.
5: А что там?
6: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу, в бане на Малиновой. Ай, хорошо.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
8: Новое радио.

0: на новом.
1: Кирилл, смотри, играем в игру сейчас. Объясняю правила. Да нет, не объясняю. Я что подумал? Дискотека «Авария». Мы тут на стриме смотрели клип дискотеки «Аварии», суровый рэп, и я вообще удивился, как это можно было показывать по телевизору, потому что там вообще такое происходит в этом клипе. Там, во-первых, клип начинается как GTA 5 прямо, с какого-то ограбления, они там в масках. Во-вторых, там какие-то полуголые женщины, и они там рэп еще какой-то читают. Я такой думаю, ничего себе. Эту песню и вроде и на радио нельзя поставить, и еще и клип посмотреть нельзя вообще. Вот дискотека «Авария» давала в свое время, конечно.
2: Ну, конечно.
1: И я что подумал? Вот дискотека «Авария», песня «Заколебал ты». Она же какая-то добрая слишком.
2: Так.
1: Ну, типа она такая: «Эй, заколебал ты, эй, заколебал ты».
3: Надо слово «заколебал» заменить на более злое.
1: Нет, она слишком добрая какая-то. Там нет ощущения, что тебя в этой песне как бы ошивают, то есть как будто ты надоел. Ну, никто так, ну ты надоел, так. Как будто со мной заигрывают.
3: В связи
1: с этим я предлагаю ужесточить немножечко эту песню, сделать ее погрубее, заменой музыкального сопровождения в этой песне, потому что, ну реально, как будто они заигрывают со мной, они посылают. Нужно что-то жесткое. Ты нашел текст?
2: Ну да.
1: Текст будет, конечно же, это будет «Дрилл», это «Восточный Лондон».
3: А как там вообще пелось-то в этой песне? Я что-то не помню.
1: Ну, там вот так, типа, это как его...
3: Что-то, если хулиган пытается...
1: Пытается тебя достать, дразнить, злить, бить, давить и обижать. Ты не должен кричать ему «гад», ты не должен подключать свои ботинки или мат. Ага. Шутки прочь, в сторону. Она добрая, а надо, чтобы она была злая. И мы сейчас ее узлим немножечко.

0: Прибалты, да.
1: Ты симпатичная девчонка, да. А он опухлась в городе.
2: Женщин, ты не можешь сказать ему стой.
1: Возьми совет себя со мной. Ведь ты не глупее, чем я. Я не глупее, чем он. Не получается у меня.
0: Не получилось.
2: Я попробую.
0: Он лопух, он лазает по городу, ласкает женщина, а ты не можешь сказать ему стой, возьми и посоветуйся со мной, ведь ты не глупее, чем я не глупее, чем он, а он в свою очередь знает, он знает, какая ты на самом деле дура, пусть это знает он, но ты слушай меня, я знаю, как его отводить и изменять, если ты считаешь ведь слезы из глаз, бросать его портреты в унитаз, как барахло какое-то.
1: Что не сегодня ничего не получается?
0: Вообще не получается
1: ничего.
0: Давай искать Артем. Это же не может быть из-за нас.
1: Стопудово.
0: Это надо искать сейчас виноватых.
2: Во-первых, я сейчас найду.
0: Во-первых, они виноваты.
2: Где моя пушка?
0: Во-первых, вы виноваты.
2: Вы виноваты.
0: Вы сидите там, пока не придумал, почему вы виноваты, но все равно.
2: В смысле, почему они виноваты?
0: Сидят там.
2: Конечно.
0: Они.
2: Ишь ты. Потому что а чё, блин?
0: А чё? Просто вот так. А чё объяснять мы должны, что ли? Вы сами,
2: конечно,
0: сами не понимаете, вы сами что понимаете. Вы виноваты. Сидят
2: во-вторых,
0: они
2: блин,
0: на работах
2: да,
0: там.
2: Да, говорили, давайте, выходите уже на свои работы.
0: Вышли, довольны.
2: Скучно без вас. Давайте, вот, получите. Угу.
0: Такое шоу хотели, пожалуйста.
2: Вот, надо вот,
0: вот
2: это
0: тут вот. Где галочка распишется?
2: Вот это вот надо вот из себя строить.
3: Когда
2: тут вот в эфире. Да, конечно.
0: Отстаньте,
2: просто уже отвалите.
0: Сейчас дня нормально.
2: Реально, отстаньте. В 6 утра ложился спать, а сегодня
0: в 6 утра вообще ничего не понимаю. Куда какой?
2: Пристали и ничего не получается.
0: Давайте
2: сегодня, блин. Может,
0: нас.
2: У вас все получается?
0: Повеселились?
2: Давайте, вот, зачитывайте сами. Вот.
0: Одна игра.
2: Давайте,
0: мимо
2: вот.
0: Кассы не получилось.
2: Открывайте тексты, пожалуйста. Давайте.
0: Давайте.
2: И потом
0: сами.
2: И сами переделывайте песни Сергея Лазарева. Ужас просто.
0: Поставим минус, пусть сами переделывают.
2: Да, вот, давайте.
0: Будете дискотеку под этот
2: давайте.
0: Минус.
2: Пожалуйста.
0: А, что, сдулись сразу? Понятненько.
2: Что, отвратительно получается, да?
0: Да ну.
2: Да я-то и мне вообще.
0: Первый день
2: надо
0: взять и испортить настроение,
2: реально.
0: А?
2: Может, песня не та? Диско Суперстар.
0: Просите прощения, я не знаю, как вы будете его разруливать. Извиняйтесь.
2: Я хочу, чтобы они все извинились сейчас. Я не буду продолжать.
0: Довольны? Вот, пожалуйста.
2: Они извинились?
0: Ну, там слабенько.
2: Да?
0: Вот более-менее пошли извинения. Извините, пожалуйста, Михаил. Ладно, может быть, принимается.
2: Ну, и что, он один извинился за всех?
0: Ну вот два человека тоже уже извинились. Более-менее.
2: Два есть? Два извинились?
0: Есть, да, уже, да, четыре извинения. Простите Христа ради, это уже помощнее.
2: Ну это сильно мощно было.
0: Ладно, все. Давайте, короче, знаете что, мы тоже чуть-чуть поговорим. Давайте, проехали, ладно, все.
2: Ну да, не, давайте,
0: тоже
2: немножко, мизинец.
0: Ну тоже первый день, давай, мирись, да. И больше не дерись.
2: Угу. Но это все равно ничего не значит. Вы все равно не думаете, что мы как-то подобрели... по отношению к вам, нет. Это не значит, что мы сейчас все теперь вот так, вась-вась, нет. Это просто мы чуть-чуть успокоились.
0: Все, перевернем эту страницу, все, давайте, да. Едем дальше.
2: Надо какую-нибудь песню крутую, красивую.
0: Давай. А как ты поставишь Серега Лазарев жуж?
2: Все, я захлопываю, да?

0: Мир, так близко.
1: Утреннее шоу 1+1. Калинин и Райтраум.
2: Смотрите, как интересно. Завтра придут Баиндия, Хчо и Мод с треком Шаде. А вот ирония в том, что когда Брута приходил, он трек Шаде нам не принес. У него просто тоже один из самых известных треков, Шаде называется. И они придут, будут показывать свой новый трек. Я сейчас посмотрел, он уже на втором месте в Яндекс.Музыке. Он вышел в пятницу.
3: Слушай, а он не в Индии, он Баиндия.
2: Баиндия, да.
3: Ну ладно.
2: И трек уже на втором месте. И мне припев напоминает прям что-то такое, знаешь, типа чемпионат мира по футболу. Ты не слышал этот трек?
3: Да, наверное, слышал.
2: Я сейчас включу его, послушаем вместе. Мне реально казалось, потому что я его слышал из комнаты, пока он там в ванной где-то играл. И я думал, что она слушает какие-то песни с чемпионата мира по футболу. Она говорит, нет, это новый его трек Баиндия, Хчо и Мод Шаде называется.

0: Ну, кайфовый же трек, хорош, прям
1: хороший,
0: вообще.
1: Хороший. Под него надо видосик снимать там.
0: Там, ты что, там уже все рилсы, да? Под этот
1: там
0: видос,
1: конечно. Там, как он красивеньким там платится, девочка там как-нибудь танцует.
0: Там уже все тиктоки, все, ну, рилсы под это видео. Приятный. Такой африканский вайб, да, таких африканских танцев, что какая-то, еще кто-нибудь сейчас выйдет, как тебя зовут, и он начнет, my name is... Как они вот это, знаешь, показывают какие-то совсем племена, такие жесткие, где у них... В алфавите есть вот эти вот звуки. Вот эти. Попадались тебе видосы такие?
1: Нет.
0: Совсем.
1: Я смешно переделываю.
0: Как интересно это пишется, вот эти вот звуки. Вот так они там делают. Ну давай, она танцует.
1: Она танцует под шаде. Зря мочила манту в воде.
0: В воде, да.
1: Такая.
0: Ну вот ты, кстати, сказал, она танцует под шафе. Это все-таки про Светлану Михайловну из, да, бухгалтерии на корпоративе. Она или, танцует
1: или
0: под
1: она,
0: шафе.
1: Она таксует на МКД.
0: Ну видишь, я, ну вот, я не могу представить Светлану Михайловну, которая танцует под этот трек. Вот так вот. И это, она такая красиво так двигается. И там это, она танцует под шаде. И Светлана Михайловна.
1: Нет,
0: такая,
1: Светлана Михайловна танцует
0: у под... нее там, она
1: танцуй, под... Россия!
0: Да. Она как раз танцует и под шафе, под песню «Танцпол везде, на солей, на кровать,
1: а
0: на
1: у меня волне, самое
0: на Камчатке и в Москве, танцпол везде». И тут просто... Ну, представь себе Светлану Михайловну, которая в шапке.
1: Очень хорошо себе представляю.
0: Но ей не идет эта песня Светланы Михайловны. Не-не.
1: Светлана Михайловна в этот момент, она садится за стол и ест мимозу.
0: Да,
1: вот,
0: да,
1: пока
0: да,
1: там
0: да,
1: другие
0: да.
1: танцуют.
0: И ест ложкой такой огромной.
1: Да, ложкой, она, у нее немножко локон, да, здесь такой вспотевший, ага, она танцевала под глюкозу, потому что...
0: Конечно. И от нее вот так вот еще рексоной пахнет сильно очень в этот момент.
1: И подмышки чуть-чуть такой, чуть-чуть вот такой вот овальчик тут подмышкой.
0: Нет, они, знаешь, она подмышка, она уже высохла после прошлого танца, и там такой, типа, там такой белый этот, как его...
1: Ну, след, да, остался.
0: Ободок такой белый.
1: И она немножко обмахивает себя чем-то, вот взяла то ли салфет, то ли что-то, то ли меню, например, вот так сидит, обмахивает. Тань, Сережка где? А, курит. Ну ладно. А то у него же мясо его остывает.
0: Да-да-да, и она вообще-то как бы на диете уже в 16-й раз за последнюю неделю, но жрет она как будто бы последний раз в жизни. Да, ладно.
2: В выходные новое радио превращается в выходное.
3: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все тебе.

0: ты отдыхаешь. Реклама.
1: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановлены сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Шоу Лэб с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты Термейтс. Секретные звездные гости. Лолита. Юрий Лоза. Татьяна Буланова. Айова. Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем-сода. Эй-Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на кассир.ру. 12+.
5: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
8: А что, если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.

0: и Рэй Траум.
1: Там танцует под шады. 8-495-232-16-32. Давайте общаться. Мы сегодня не общались, будем общаться.
2: Будь здоров.
1: Спасибо.
2: Растыл ты.
1: Да, ну же там, тебя, знаешь, это оно,
2: вроде
1: погода.
2: В шапке ходишь, все равно
1: так просто. оно же это погода, вот это вот.
2: Да,
1: все.
2: Ну это день.
1: Это лето, какое же это лето?
2: Это день такой, конечно.
1: Да. Обсуждаем мы сегодня ваши кризисы среднего возраста. Ну как обсуждаем? Мы об этом буквально лишь 0 секунд поговорили.
2: Значит, если вы скажете про мотоцикл или татуху, мы сбрасываем,
1: да,
2: вас, ребят, хватит.
1: Нужно что-то другое. Как вас настиг кризис среднего возраста? Нужен хотя бы падел. Давайте на этом,
2: да,
1: остановимся.
2: Секция выжигания, хоть, да, или жизни прожигание.
1: Там татуха и мотоцикл не подходят, сразу же говорю.
2: Звонки схлынули.
1: Они схлынули, потому что у них два занятия. Ну, женщина еще high heels. Это надо принимать себя, учиться заново. Ой, сколько дел. 8-495. Да я просто время тяну, потому что телефон отвисает. Алло, привет. Алло,
3: привет.
1: О, привет. Ничего себе.
4: Здравствуй, как тебя зовут, откуда ты?
1: Поговорить.
3: А меня зовут Леха, я из Екатеринбурга.
4: Отлично. Алексей, значит, тебе сколько лет?
3: Мне 29 лет. По-моему, вот как раз.
4: А мы тут просто про кризис среднего возраста говорим, но тебе это не знакомо.
1: Да, я думаю, знакомо.
4: 29 лет рановато.
3: Нет, как раз 29 самое то вообще, да.
4: Леш, смотри, мотоцикл, тату в сторону. Что еще?
1: Бесит ли тебя популярность молодых людей так сильно, что ты захотел на падел?
3: Очень-очень сильно.
1: Ага.
3: Вообще хочется кардинально сменить свою деятельность какую-то.
1: Ага.
3: Допустим, я работал в каком-то... Допустим, я был продавцом мороженого.
1: Допустим.
3: А вот сейчас у меня закрадываются мысли стать...
1: Рэпером.
3: Кинологом. Ну, это почти одно и то же.
1: Ну, да. Ну, рэпером и кинологом, что там надо с собаками общаться. Так, и что получается кинологом? Ты шаришь за собак прям?
3: Нет, просто хочется попробовать что-то новое. Думаешь,
2: я тоже своего рода кинолог. Рядом со мной всегда псина.
1: Да.
3: Это хорошее.
1: Зачем так про Олега?
2: Олег пришел, его зацепил уже.
1: Да.
2: Понятно.
1: А я тоже своего рода кинолог. Рядом со мной постоянно какая-то...
2: Типа бьяч, да?
1: Да.
2: То есть ты гипотетически пока рассуждаешь.
1: Вокруг одни.
2: Ты еще не стал кинологом.
3: Мне кажется, что... хочется вот в 30 лет уже, типа, мне кажется, это средний возраст, найти именно то, чему ты посвятишь прям свою жизнь. А все, чем ты занимался до 30, кажется таким, знаешь, типа репетицией взрослой жизни. Хотя я все еще себя взрослым не ощущаю.
2: Лешка, а ты чем занимаешься реально?
3: Я в культуре работаю, да. Я вот провожу ивент-события всякие... И кажется, что это какое-то вот уже какое-то детское. Но глядя на вас, кстати, вы даете мотивацию продолжать работать в этом.
1: Да, только мы никакие мероприятия не проводим. На удивление. Подожди, ты прям ведущий мероприятий? Поющий ведущий?
3: Не поющий.
1: А диджей есть у тебя?
3: Кто есть?
1: Диджей.
3: Ну, у меня нет постоянного, работаю всегда с разными, потому что чаще это какие-то ивент-агентства. Но просто друзья такие, которые типа там на тусовке гоняют.
1: Сколько стоит провести свадьбу? Давай так, сколько у тебя стоит провести?
3: В Екатеринбурге, да?
1: Да,
2: давай.
3: Ну это 7 000 за час. Только ведущий.
2: То есть это очень дешево.
1: Это сильно дешево.
2: А почему так дешево?
3: Это дешево?
2: Ты начинающий, что ли?
3: Так, стоп, подожди.
2: Ну свадьба, 6 часов, ну допустим, 6 часов берем.
1: Ну, да.
2: Это что, 45 000?
3: Ну, условно, да, 45-50 тысяч.
1: Ну, подожди, свадьба. А если мы, допустим, я
2: это
1: вообще
2: дешево?
1: На час хочу
2: это дешево.
1: Свадьбу?
2: В смысле, ведущие все свадебные офигевшие, они берут все по сотке, а вот от сотки везде.
1: Да сотку берет, это тот, который
2: еще ни одной не провел.
1: Да.
2: Ты че, старик?
3: Все, отмена кинолога, я думаю...
1: Ну, конечно. Вот сотку берет, это вот этот, который из класса коррекции.
2: В смысле, у нас в Липецке люди берут за свадьбы 100 и 150.
1: Да.
2: Ты че, какой 40 тысяч?
1: Ты че?
3: Да нет, слушай, это странно как-то звучит. Мне кажется, в Липецке точно не такие.
1: Сотку берет, ты что? Я подошел как-то к бомжу на улице, говорю, свадьбу за сотку проведешь. Он сказал, я ничего себе, на помойке нашел. Он даже за сотку отказался.
2: Ты че?
1: А я его на помойке нашел.
3: У него портфолио крутое.
1: У него есть.
2: Да смотри, я кому свадьбу вел.
1: У него харизма, да. Тут все-таки нужна какая-то фишка. Ладно, давай пока.
2: Да, подумай всерьез.
1: Поднимай ценник,
2: до десятки в час поднимай. Я тебя уверяю, все будет нормально.
1: Поэтому у тебя там, наверное, много и заказов, потому что они думают, это
2: тут, за копейки. Тут один пацан ку-ку ведет за 40.
1: Вообще за копейки, прикинь. Мы его как-то заказали на 2 часа 14 тысяч. Свадьбу
2: провел. Ты что, Лех, не обижай вообще.
1: Да.
2: Давай себя в первую очередь.
1: Смотри, давай потренируемся. Давай потренируемся сейчас перед тем, как мы прощаться. Здравствуйте, Алексей. Вот у меня свадьба, надо, пожалуйста, провести. Сколько это будет стоить?
3: Да, конечно, здравствуйте. Мои услуги стоят от 100 тысяч рублей. Я могу подробно объяснить, что...
1: Да пошел ты нахрен, а что так дорого? Зачем мне 100 тысяч? Да и ты меня вообще...
0: Совсем зажрались, да заработайте 100 тысяч!
1: Да я вообще там многодетная мать!
3: А вот вы сейчас подойдите к бомжу, к любому на улице и спросите у него, сколько стоит свадьбу провести. Он вам ответит, потому что сейчас меньше 100, никто не работает.
2: Да, да.
1: Вот я не ответил. Молодой человек, бомж, товарищ бомж, сколько у вас стоит свадьбу провести?
0: 150 тысяч.
1: Я беру.
3: Вот, видите.
0: Спасибо.
1: Леха, ну извини.
0: Если с диджеем 170.
1: Ладно, пока, Алексей, спасибо за звонок.
2: Ивент-агентство «Канава».
1: Да.
2: Нужна забава, обращайся в «Канаву».
1: Да.
5: Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Реклама.
6: Реклама. Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20 66 66.

0: Привет, это Мэри Гу.
1: С вами Джонни.
2: Меня зовут Ёлка.
3: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
4: С вами Полина Гагарина.
5: Всем привет от группы Пицца.
6: Слушай, новое радио. Присоединяйся погромче.
7: Newradio.ru

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум.
2: Здорово, ребятушки! Здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, один плюс один, Кирилл Калинин, Райтраун на базе, на радио, суперхиты и суперновинки на базе. Произошло то, что пыталось произойти уже несколько лет, я расскажу. Значит, проводятся тусы, ВК проводят там, ВК-квартирник, ВК-тусы и так далее. И на каждой я вижусь с Максом Брантом, и на каждой мы договариваемся, что он придет на гостевой. И это продолжалось уже года два, наверное. И каждую тусу мы такие, ну что, как да, я такой, да вот сейчас уже мы. Он такой, да я готов прийти. И вот пришел Макс Брандт. Наконец, 2 года всего понадобилось ходить на ВК-тусы.
3: Всем фуд-привет, меня зовут Макс Брандт, но я уточню, не то, что мы договаривались, а я умолял Райтрауна,
2: что
3: позовите, пожалуйста. Он, да-да, я передам своим менеджерам, они обязательно позовут.
2: Да.
3: Ноль.
2: Вообще.
3: Я 2 года сидел около таксофона, чтобы мне позвонили.
4: Около таксофона. На него трудно позвонить.
2: А самое интересное, знаешь, то, что на этих тусовках еще и Саша, наш гостевой продюсер. И я сразу к нему обычно подходил, говорю, там Макс Брандт, давай позовем его. Он такой, да-да-да, и все. И вот 2 года это, и наконец-то пришел Макс.
4: Так, объясни для людей, которые вылезли из подвала позавчера, кто такой Макс Брандт?
2: Макс Брандт и Костя Павлов, это старожилы Ютуба. Это люди, которые
3: ветераны.
2: Были... Ветераны. Да.
4: Ветеринары.
2: Это люди, которые начинали тогда же, знаешь, когда еще вообще Мэдисона не
4: еще
2: было.
4: Еще не было интернета,
2: конечно.
4: Давай так уже сразу.
3: На самом деле, вот вы смеетесь, а я начал в 2008 году, то есть 18 лет назад.
4: Капец.
3: Сегодня
4: офигеть.
3: У меня...
4: Сколько раз за 18 лет ты хотел это бросить?
2: Да.
3: Ноль раз, потому что я пришел, чтобы не работать, и в целом я этого добился, очень рад.
2: И что ты ходишь, хаваешь, деньги за это дают, да и нормально.
3: Ну, если коротко, то да.
2: Ну, ты уже за эти 18 лет поменял форматы раз миллиард, наверное.
3: Ну, я попробовал, наверное, все форматы, которые вообще можно в мире
2: даже представить. Даже Майнкрафт?
3: Вот это единственное...
2: Не попробовал. Ну, в Майнкрафт сейчас Костя Павлов играет.
3: Скорее всего. Были летсплеи по FIFA, по Knockout Kings 2001, по... Рот Рашу.
2: Это когда ты уже совсем отчаялся.
4: Рот Рашу.
2: Макс уже все варианты попробовал, он такой, чем будем заниматься? Ну, давайте летсплеи по King, как ты сказал сейчас?
3: Накал Kings 2001.
2: Это какие-то драки или что?
3: Это бокс. Это EA Sports, Tinegame.
2: Ну все тогда. И сейчас ты занимаешься тем, что ты ходишь и ешь еду.
3: Ем на камеру и очень этому
2: за
3: рад.
2: За деньги. Ну подожди, ты в тот раз приходил 3 года назад, и ты тоже тогда уже ел на камеру.
3: Ну,
2: то есть последние лет 5 твой формат не 10, меняется.
3: 10 назад я... Ну не совсем так, что я прям получаю за деньги именно за то, что ем на камеру. Это косвенно, потому что я с ресторанов стараюсь деньги не брать, потому что у меня очень строгие условия, и они отказываются. Потому что я делаю честные обзоры, сам всегда плачу обязательно, и не показываю перед публикацией им ролик. То есть они говорят, а вот можете прийти и сделать хороший там обзор, чтобы типа было все хорошо.
2: Ага.
3: Я говорю, я так не могу. Я могу сделать просто вот свой базовый обзор за свои деньги. Они такие, ой, это нам не подходит, потому что вы же можете сказать, что у нас что-то плохо. Я говорю, так если у вас плохо...
4: Так я и скажу.
2: То есть они предлагали прям заплатить даже?
3: Ну да, конечно. То есть это же часть рекламы. Я говорю... Я могу сделать честный аудит. Если вам ок, я могу прийти. Если нет, ну, как бы приду, когда хочу.
2: Я Макса представляю, что он вот как в Южном парке обзорщик Yelp, когда у них Yelp-приложение появилось, и все сразу стали обзорщиками и начали есть бесплатно в ресторанах. Все рестораны начали закрываться. Сколько ты самое большое оставлял в рестике? Как, ну, на обзоре или не на обзоре?
3: О, это вот было буквально месяц назад, может быть, полтора. В Москве же каждый день появляется что-то новенькое,
2: да.
3: И вот... В одном из ресторанов появился рекордный по стоимости сет 100 тысяч рублей за сет с килограммом черной икры, всякими соленьями, всякими горячими закусками.
4: На Манежной площади, да, где-то такой ресторан?
3: Да, именно там. И я пошел туда, мне говорят, ну, мы, в принципе, тебя знаем, давай мы тебя угостим, ну, как бы, сотку-то платить, ты что?
2: Да-да-да.
3: Болф, как говорится.
2: А для тебя принципиальный вопрос был заплатить.
3: Да, я, собственно, раз, минус 100 на карте. И я понял, что в любом случае это ценнее намного всем рассказывать, что я сам плачу,
2: ну, конечно.
3: Чем,
2: Считай, ты за 100 тысяч купил возможность рассказать то, что ты сам... Но хотя бы на секунду у тебя была идея, что, может, сейчас все-таки согласиться на это предложение?
3: На секунду была, честно скажу, но потом понял, что нет. Ну, а как я потом на радио Райт Райану и
2: Калину
4: скажу? Слушай, а расскажи, пожалуйста, вот за сотку, не будем рекламировать. Там что, значит, черная икра, это завтрак там кого-то?
3: Нет, завтрак это в другом ресторане за 88.
4: А, это нищебродский за 88. Помой, поналожу за 80 косарей, конечно.
3: Новый появился за 100 тысяч. Там килограмм черной икры.
2: Ага.
3: Там, соответственно, большое количество холодных закусок. Там и грибочки.
2: Ага.
3: И моченые ягодки.
2: Ага.
3: И маринованные огурчики. Ага. Помидорчики. Там тартар с оленем.
2: О.
3: Там грибная закусочка еще горячая. Бутылка.
4: Mm-hmm. Запотевший.
3: Да, да, да, на несколько человек. И еще горячие блюда. Два.
2: И это... на входе еще Лада Девятка припаркована, тоже тебе дарится потом в конце.
3: И Лада Дэнс еще поет.
2: Да, да, да.
4: Лада Дэнс приносит это все.
2: Подожди, а горячие блюда? Ну все равно 100 тысяч как можно оправдать?
4: Как-то не на это.
3: Так, ну килограмм икры сколько сейчас стоит?
4: А, там из-за икры.
3: Черный, черный.
4: А тебе не кажется, что сила черной икры переоценена?
2: Сильно.
3: 100%.
2: Красная икра вкуснее.
3: Самая вкусная какая? Щучья, правильно.
2: Да. Самая вкусная баклажанная.
4: Да.
2: Ты куда уж, ты там...
3: Но это если ты сам ее приготовил вкусно.
2: Максим, надо прибедняться. Ты уже сказал, что 100 тысяч потратил в ресторане.
4: Ты не отплывай
2: сейчас
4: от берега
2: надо...
3: Так нет, но я потратил, правда.
2: Ну, давай, и сейчас потом скажи, что ты после этого сейчас 2 месяца будешь вообще помой.
3: И я 2 месяца буду...
2: Собачью еду.
3: Собачью? А, ну, знаешь, сколько она стоит сейчас? Стоит.
2: Знаю, дорого!
4: Тоже не подходит.
2: Макс Брандт у нас в гостях, скоро вернемся.

0: и Райтраум.
1: Макс Брандт у нас в гостях сегодня. Человек, который был в том ламповом ютубчике, который мы смотрели с вами 15 лет назад. И до сих пор существующий, потому что вот мы сейчас за эфиром обсуждали, все коллеги, с которыми он начинал, там уже от старости поумирали. А Макс до сих пор действует, а до сих пор у него и реклама, и видосы, и
2: до
1: все в порядке.
2: До сих пор меня приглашают в крутые радиошоу.
1: Вообще-то, что-то мы не Федова...
3: Ходил на Европа Плюс, ходил.
1: Не Федова мы здесь напротив не видели еще. Расскажи, как так долго ты умудряешься быть актуальным вообще?
2: Есть, на самом деле, большой секрет. Мне до сих пор нравится то, чем я занимаюсь, потому что очень многие мои коллеги делают это потому что надо, то есть... Ну вот мне надо, ждут подписчики, рекламодатели, я должен делать то, что мне предписано. А я до сих пор кайфую от общения с людьми, от съемок, от работы, потому что, ну, это же самая лучшая работа, да, это довольно сложная работа, так как ты должен каждый день что-то
1: есть.
2: Новое из
1: да,
2: себя.
1: Новое есть.
2: Так сказать, да, есть. И... Я пару раз реально перепридумывал себя, чтобы быть актуальным. То есть у нас вот с Костей был Лист ТВ около 8 лет, и где-то в 16-м мы поняли, что морально устарели.
1: Ты отрезал эту косичку, и вы погнали дальше.
2: Да, и нужно что-то новое. И вот сейчас очень крутой блогер Суперстас, а тогда он был нашим оператором, монтажером. И,
1: реально?
2: Да, и креативщиком. Он говорит: Макс, слушай, офигенная тема, нужно есть на камеру. Я говорю: ну, Стас, ну, я взрослый человек, мне там было 28 лет, ну что, я уже 10 лет на Ютубе. Какое есть на камеру? Он такой: не-не-не, давай пробуем. Я говорю: окей, что за идея? Нужно съесть 100 крылышек за 10 минут.
1: Я говорю, ты съел?
2: Я говорю: офигенная идея. Отстой.
1: Ага.
2: Он говорит: давай снимем. Я говорю: ладно, ладно. Вот, и я взял 100 крылышек, 10 минут, и я съел 9 штук. Я говорю: Стас, точно отстой. Вот,
1: Кирилл бы 100 съел легко.
2: Ты смонтируй, и мы почитаем комментарии, и там скажут, что я с ума сошел, и давай дальше там снимай вот эти свои
3: непотребства. А сколько из 100 съел бы Стас?
1: Да он бы все съел, наверное.
2: Ну, возможно, но, в общем, мы это выпустили. Я думаю, ну, сейчас будет шквал комментариев о том, что, ой, ты скатился, давай нормальный контент. Нет, ты так классно ешь на камеру. Давай еще что-нибудь съешь. А вот попробуй то-то.
3: Конечно. Ага. Тем более лучше есть на камеру, чем жрать баланду в камере. Ну, например.
1: Ну, как...
2: Ну, нет, ну, если такое сравнение...
1: Если объединить...
3: Ну, кстати, тоже тема для выпуска там.
1: Да.
3: Тюремная баланда.
1: Еда.
2: Ну, на один раз. Я, на самом деле, когда 5 лет назад был в больнице, я снимал больничную еду. Это неплохо зашло.
3: Когда 5 лет назад был в тюрьме, я
1: больничную еду. Я представляю бы этот обзор на больничную еду славного Дружа, который такой: и что так, салфеток мало? Такой: ну давайте, ножи вообще не заточены.
3: Как сейчас в больницах с едой обстоят дела?
2: На самом деле, как повезет. В целом, если эта больница не инфекционная...
1: Ножи вообще не заточены.
3: Как сейчас в больницах с едой обстоят дела?
2: На самом деле, как повезет. В целом, если эта больница не инфекционная, где нужно есть...

0: по-честному ел эту еду, а потом начал заказывать уже еду.
1: А потом уже из Тануки, да, привозили в больницу.
0: Там была возможность заказывать себе еду не прямо из Тануки, а просто там откуда-то.
2: Потом реально с ума сошел.
0: Потом, а почему? Я объясню. Она нормальная, она вкусная, но просто когда ты в больнице, тебе и так хреново, и ты такой, сегодня хочу карбонару, а тебе дают там какую-то тушеную капусту, которая вкусная, но ты к ней не готов просто.
2: Вы
0: сегодня
2: не готовы.
0: Да, и ты заказываешь в итоге откуда-то из других мест или просишь привезти. Суперстас, это помнишь, он приходил,
1: конечно,
0: тогда?
1: Конечно.
0: Что на крутой машине. А начинал как оператор.
2: Ну да, вообще. Он тогда был у Масленникова, у меня и у Столярова оператором. Офигеть. И монтажером. И
0: это вот как история вот этот Lil Nas X, который рэпер, да, супер известный. Он же был там что-то типа...
2: Six Seven. Это вот это?
0: Нет, это Газан, это мы пока... Мы сегодня это обсуждали. Lil Nas X, он был, по-моему, администратором в группе у Ники Минаж, а потом записал свою песню и...
1: Ну, у меня другие кумиры. Я знаю, что вот суперзвезды телевидения современные, типа там Сергея Супонева, там, они все просто... Типа, кто грузчиком начинал именно в телецентре?
2: Современные,
1: да?
2: Звезды, Сергей Супонин.
1: Ну нет, нет, да, своевременные, современные для меня. Типа там этот Пиманов, вот, который недавно умер, он тоже там, они просто кем бы только ни были. А потом стали суперзвездами вот первой величины на экране.
2: Ну так и надо, я считаю.
1: Потому что они видели, как другие люди работают, как
2: ошибаются,
1: все это происходит.
2: Ошибаются и на их ошибках учились.
1: Да.
2: Ага,
0: современные звезды. Кирилл до сих пор думает, что передача «Умники и умницы», у них рейтинги там невероятные.
2: Ну, если она выходит, то у нее рейтинги...
0: Она выходит до сих пор?
1: Конечно. Но... А на телеке так, там, если выходит, значит, смотрят,
0: да?
1: Люди.
0: Угу.
2: А вы знаете, что Якубович не смотрел ни одного выпуска «Поле чудес»?
0: Да и я не смотрел ни одного выпуска
1: «Поле
0: чудес».
1: А я смотрел все.
2: Вот из-за кого рейтинги держатся.
0: Макс Брандт у нас в гостях сегодня, чуть позже вернемся.

0: Отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
4: Самокаты Rush Action.
5: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
6: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
2: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
7: Русские бани на Малиновой ждут вас.
8: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка — термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
12: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 450.

0: 52. Телефон 45 33 43. Чтоб в походе сытым быть всегда, газовая всем нужна плита. Ночь на природе не повергнет в шок, если вы купите спальный мешок. В сети магазинов «Милый дом» портативная газовая плита CBR 1099 рублей. Мешки спальные в ассортименте от 1990 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом» — все нужное в нем.
1: Новое

0: радио.
1: Новое на новом. Всем привет, это Алекс Лин. Слушайте мой новый трек «Целый мир» на новом радио. И пусть в жизни каждого будет человек, готовый подарить вам целый мир.

0: и Рэй Траум.
1: Макс Брандт у нас в гостях сегодня.
2: Макс Брандт, ютубер, фудблогер. Да. Ты объясняй людям-то. Да. Я тебе говорю, поверь мне. То, что для Артема белый день, конечно, для других людей. Какой еще Брандт? Это кто? Где Киркоров?
1: Киркоров, да.
3: А где, кстати, Киркоров?
1: Киркоров? Кстати говоря, вопросики у меня. Я же вот сосед Киркорова, как-то так совпало.
3: Ого.
1: Он тут во дворце живет, а я вот там в доме через реку.
3: На маленьком плоту.
1: Да. И у него, у Киркорова, был день рождения, и не было салюта.
2: Я тебе раскрою секрет. У Филиппа Бедросовича много недвижимости, да, по Москве, и он перемещается.
1: Но я предполагаю все равно, что дворец — это основное, наверное, жилплощадь.
2: Поверь мне. Нет? Ты че?
1: Ну, у него просто раньше постоянно были салюты, а потом они прекратились. Я думал, хотя бы на день рождения, может быть, и не было.
2: Реально, Фил по приколу салют пускал просто так.
3: Так, даже на 9 мая сейчас нет салютов. Какой Киркоров? Вы что?
1: Видимо, да. Ну да, он приходил, мы спрашивали, почему у него в 22:30 каждый день салюты были. Он сказал: люблю салют.
3: Ну, правильно
2: вот
3: делает.
2: Вот. А кто не любит салюты?
1: Да.
3: Ну, действительно, кстати. Вот я желаю всем радиослушателям иметь то, о чем они мечтают, и то, что они любят. Если это законно, естественно, потому что иначе зачем?
1: Там, знаешь,
2: по ощущениям, наши слушатели любят ипотеку,
1: да,
2: и,
1: нет,
2: это, и баню.
1: У нас некоторые слушатели, они мечтают хотя бы о косаре 500.
3: Это, кстати, больше, чем мы разыгрывали в шоу «Вызов».
1: И это, честно говоря, я мечтаю сейчас о косаре 500. Макс сказал, что у него сейчас интересный формат, где он, типа, подходит к какой-то звезде, звезда советует рестик, и Макс едет туда, ест.
3: Да.
1: Какие самые странные места, ты сказал, тебе в какие-то места вообще приходилось есть, там беляши на вокзале.
3: Артур Бабич как раз-таки говорит: мое любимое место — Казанский вокзал, там классные беляши.
2: Согласен, я все время там покупаю, реально хорошие.
3: Но они, кстати, испортились.
1: Подожди, но тут же надо, как в играх Габара, чтобы он и сам поел там беляши, или он просто советует и уходит.
3: Я доверяю людям, поэтому еду проверять.
1: Ага.
3: Вот, мне, кстати, очень хороший из необычного. Мне посоветовали чебуречную на Пушкинской, вот эту вот старую, СССРовскую. Он очень сочный, сам чебурек, поэтому лучше есть внутри заведения, потому что я взял на вынос и обляпался. Прям вот горячий сок, ароматный, жирный, мне везде попал. А не должен был везде попасть.
1: Ароматный, жирный — это ты про меня сейчас.
3: Естественно.
2: Только не ароматный.
1: Нет, аромат присутствует. Некоторое амбре.
2: Ну давай дурацкие банальные вопросы. На твоей памяти самая отстойная еда или там заведение какое-то, где вообще невозможно было.
3: А вот у меня, кстати, есть такое. Антирейтинг. Это был Екатеринбург. Ресторан «Все по 55 рублей».
2: А ты принципиально называешь, да? Ну хорошо. Ну да, тут в названии как.
1: Все по 55, как будто бы уже понятно.
3: Это не название, кстати, это его фишка. Вот, и я заказал греческий салат. А там принесли древнегреческий салат. Таким вот показываю большую монету, прям вот плесень белую, мохнатую.
2: Так это сыр, наверное, был.
3: Нет, это было на перце. Я говорю, это вообще нормально? Такие, ну, 55 рублей, что вы хотели?
1: А что ты хотел? Ну, собственно, реально.
3: Причем они не правы. Ну, вот было. И на самом деле, я стараюсь ходить в хорошие рестораны, где вот это.
1: Ну, еще бы ты хотел в плохие ходить. Конечно, стараешься ходить в хорошие.
3: А есть, кстати, формат. Я хожу в рестораны с одной звездой.
1: Да, да, да, да, да.
3: Но это мне не нравится. Потому что, представляете, вот люди меня смотрят под еду. То есть у них своя еда, у меня свои деньги. Ну, сейчас Макс расскажет, как ему вкусно, и вот нам будет вкуснее. А если я скажу: ребята, сегодня едим отвратительную кухню, и они такие: ну, а нам зачем смотреть?
1: Ну, да.
3: Мы же хотим порадоваться, чтобы вот нам тоже было вкусненько, чтобы нас на день так: о, Макс рассказывает про бакинский помидор, который ты кусаешь, и он прям сочится.
2: Аж текет, как говорится.
3: Именно.
1: Когда я ел тоже, я ел под видосы Макса.
3: Спасибо.
1: Старался все-таки такие все обзоры включать. Вот мы упомянули уже короля.
3: И шута.
1: Что ты у него в это ел, в караоке Киркорова, по-моему.
3: Да, да, это было весело.
1: Это было давно. И чё, как?
3: А меня не пускают теперь вообще.
1: Не пускают.
3: Они говорят: мы вас не обслужим, к сожалению.
1: Киркоров лично не пускает. Говорит: Максим, уходи.
2: Вы не можете пройти, вы не проходите.
3: Ты не пройдешь.
1: А ты сам под что ешь? Я потому что, я перестал есть под тебя, потом какое-то время ел, что-то у меня ретроспектива была, шаверму патруля почему-то. А сейчас я ем под шорцы из этого, как «Звезды Ломбарда», мне нравится. Я постоянно, на Discovery есть шоу, было, по крайней мере, «Звезды Ломбарда». 90-х, когда они приносили, говорили, это типа оригинал декларации независимости. И лысый такой, даю за это кириешки и жвачку по рукам.
3: Вот такой. В Москве нет вкусной шаурмы.
1: Это правда.
3: Это печаль. Я сейчас на самом деле ем в основном на обзорах. То есть у меня трехразовое питание. Понедельник, среда, пятница. Это дни съемок. И я в остальные дни стараюсь не есть, поэтому я особо ни под что не смотрю.
1: Вот. Но по поводу шаурмы правильно сказал Максим, почему-то не попадается.
2: А как ты думаешь, почему
1: вот
2: так?
1: Ты в Питер приезжаешь, заходишь почти в любое место.
2: Вроде там то же самое, ингредиенты те же самые.
1: Соус, они соус не кефирные.
3: Они делают майонез почему-то с кетчупом, они красный кетчупом соус делают. Угу. Москвичи вот эти вот.
2: Да хоть бы отъехали в Питер, посмотрели, на Сапсане
3: бы. Чуть-чуть вот отъехать и все.
1: И кефирный вот этот должен быть на чесночке, и в бумажку оно вот так вот.
3: Да.
1: Почему-то нету такого здесь. Еще здесь очень любят прям вот, видимо, компенсировать пустоты огромным количеством капусты.
3: Капуст и, не дай бог, морковка.
2: Так это же Москва, здесь много капусты, вы же понимаете. А куда ее девать-то?
3: Ну, тоже.
2: А какая?
0: Ну, тоже, Олег.
3: Не зря хлеб едите, да.
1: Я помню, как мне этот один знакомый написал, говорит, посоветуй какую-нибудь шаурму в Питере. А я давно там не был. И говорю, да я не знаю, вон в шаверму-патруле какую-то выбрал. Он съездил там и отравился.
3: Я, кстати, в Питере однажды тоже отравился шаурмой.
1: Да?
3: Выпуск у меня был «Самые длинные шавермы», и они там стоили по 130 рублей, когда нормально уже стоило 200. И вот я чувствую, там жилка попалась, кожа куриная, а на следующий день у меня были съемки нового ресторана, и вот там я ходил через одно блюдо.
2: А что куда?
3: В туалет.
1: А часто, кстати, отравился на обзорах? Бывало такое?
3: Вот один раз было. Вот это единственный раз было.
2: Ну вот смотрите, недавно была история. Мы с товарищем решили по шаурме втрепать. Съели. Вот, он потом на следующий день говорит, я всю ночь не спал, а я спал отлично. Ну, он не спал, потому что...
3: А он, может быть, еще что-то ел, потому что это же комплексная история.
2: Да. Мне кажется, это зависит от организма индивидуально.
1: Может, он после этого из лужи попил.
3: Ну, кстати, да.
2: Или наоборот, наоборот, я попил и тем самым как бы...
1: Да. Вот. Абсорбировал.
3: Тут нужно смотреть, что человек ел за весь день. Потому что даже вот в больнице отравление очень редко, когда фиксируют относительно какого-то продукта одного, потому что это всегда комплекс.
1: Все. Спасибо, Мак, за этот ликбез. Но мы еще вернемся.
3: Обязательно.
1: Сейчас на рекламу уйдем, а потом Максим сказал трек какой-то интересный.
3: Очень интересный.
1: Мы его поставим.
3: Спасибо большое.
4: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Не

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России. Номер 1000.
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
8: 16+.
9: Новое радио.
3: Это трек, который принес Макс Брандт.

0: Кирой Траум.
1: Но тут классическая моя любимая шутка: он что, тебе жизнь спас, этот исполнитель, не проканает, потому что...
2: Это твой друг.
1: Он ему реально жизнь спас.
2: Что произошло?
3: Это мой друг Саша Жучкин. Знаете, вот как говорится, полгодика, но может год, и мы обязательно взорвем, точнее, он взорвет. Ага. В общем, Саша Жучкин мой питерский друг. Мы уже дружим очень много лет, и однажды он реально спас мне жизнь. В бытность, когда можно было еще из Петербурга в Ла-Аперанту доехать за 4 часа, мы поехали обкатывать визу, сели в маршруточку, доехали до Выборга, и я понимаю, что прям вот меня очень сильно прикрутило, прям, ну вот, прям...
1: Давай.
3: Как бы сказать, смертельно прикрутило. Ага. Настолько, что мы вот вышли в лесу вдвоем.
2: Так.
3: Автобус дальше уехал по своим делам.
1: Настолько тебе захотелось, что вы вышли прям в лесу из автобуса, прям в Карелии где-то.
3: Да. А автобус уехал, потому что там еще было 15 человек.
2: Ага. То есть не стали тебя люди ждать.
1: Не могли подождать минутку.
3: Так нет, конечно нет. Вот. И он, а это было там типа уже 7 утра, и он вызвал какого-то частника, потому что там такси не было.
1: А как он объяснял? Мы тут в лесу.
3: Ну вот, как-то он сделал так, что нас нашли, нас довезли до больницы, мне сделали разные процедуры, уколы, и вот, то есть, если бы я один поехал, то я бы точно загнулся, и там бы еще до сих пор был. Так что зима, группа очень скоро взорвет все чарты, так что вот...
1: Ну подожди, он не всем жизнь спас, он только тебе пока.
3: Я буду во все чарты стучаться.
1: Офигеть. Блин, ну ты сейчас, по сути, вернул должок, так скажем.
3: Ну да. Нет, ну на самом деле нужно друзьям делать хорошее, приятное.
1: Угу. Иногда надо, наверное. Друзья? Да. Кто это? Да, просто я тот вот, знаешь, этот к 40 подближающийся человек, у которого уже там и друзей не
2: осталось. Какое божественное блюдо, на твой взгляд, вообще? Самое лучшее для тебя.
3: Ох, вообще, знаете что, из последнего? Это, конечно, фаршированные помидоры, знаете чем?
2: Чем?
1: Хорошей музыкой.
3: Смесью из майонеза, чесночка, сырка.
1: Это
3: такая классика, которую можно есть всегда. А еще, знаете, вот то, что я могу есть каждый день, это яичница, но получается, у нас есть яйцо всмятку, мы перемешиваем его с хлебом. Mm-hmm. И это просто такой восторг. Вот такую вот жижу делаем.
1: Кстати,
3: Очень классная тема, это салат, огурцы, помидоры, сметана и спагетти. Это все перемешивается и естся сразу.
1: Этой жижкой из-под
3: салата. Это выглядит очень странно, но это очень вкусно.
1: Кстати говоря, я заметил тоже эту историю, что как будто бы вся вот эта ресторанная еда, она больше как... Даже не какая-то невероятная, а просто обычная ресторанная еда, она больше как аттракцион, потому что спрашиваешь у шеф-поваров каких-то, какая у вас любимая еда, они говорят, пюрешку люблю, сосисками.
3: Сосиски, котлетки, пюрешки.
1: То есть они все любят обычную приземленную еду, готовят там вот эти вот...
3: А ты устаешь от большого количества соусов. Вот я был когда в Америке, там ты на третий день уже буквально можешь взвыть, потому что там очень вкусно, там настолько много и глутамата, и соусов, хочется простого чего-то.
1: Ага.
3: Также и вот шефы, которые такие, у нас сегодня соус вываренный из панцирей крокатицы. А вот хочется обычного чего-нибудь, майонеза, допустим.
1: Мазик. А ты можешь, вот как музыканты профессиональные, они слушают какую-то песню, и они сразу отделяют, какие там инструменты есть. Ты можешь, вот соус тебе дадут какой-то, и ты сразу ингредиенты
3: соберешь? Естественно, я скажу, что да.
1: Но по факту нет. Ага. То есть можно тебя все-таки обмануть?
3: Можно.
1: Сказать, что артишоки ты не отличишь от... другое слово какое-нибудь.
2: Катишоки.
1: От катишоков.
3: Ну нет, ну от катишоков я все-таки постараюсь отличить.
2: Повторять это все за мной. Вот такого уровня юмор, ребят, вернулся.
3: Лучше не будет.
4: Что-то поскрипывает на зубах.
2: Так ты и я могу в еде разбираться.
3: Это черемуховая муха. Муха, кстати, поскрипывает на зубах.
1: Ой. Макс, а как не потолстеть, когда твоя главная реально задача — это есть?
2: Так он сказал, трехразовое питание. Понедельник, среда, пятница.
3: Есть еще один лайфхак. Я стараюсь не мыть руки перед едой.
1: Ага. Почему?
2: Ну класс.
3: И это помогает периодически худеть быстро.
1: Типа как, а, понятно.
2: Артем, ты отвлекаешься?
1: Да я на катешоках еще. Я еще на той шутке, да, подвис. Так, ладно, давайте быстро на небольшую паузу вернемся и зафиналим еще. Потому что сегодня, как оказалось, дело еще миллион. Да, ребята? Надо записывать еще что-то, там оставаться после работы.
2: Да ты ладно, вы уж отдохнул.
3: Ну это работа, ребят, ну пожалуйста.
1: Да мы-то...
2: Ладно, раз это работа, Артем, это сладкий сон, я же говорю.
1: Ты про не...

0: Так, ну давайте финалиться. Фудблогер Макс Брандт у нас сегодня в гостях. Какие проекты у тебя? Где сейчас можно тебя посмотреть?
1: Самый мой главный проект – это «Переавтобус».
0: Что это?
1: Это игра, где нужно решать ребусы. Я обожаю каламбуры, и там каждый день новый ребус. Там можно получать валюту, бусы внутриигровую. Скины покупать для Субера. Субер — это персонаж. В общем, это то, чем я сейчас...
0: В смысле, это ты делаешь, ты разрабатываешь это?
1: Да, да.
0: И это приложение где-то можно скачать или что?
1: Либо в Телеграме, либо на сайте.
0: Ага.
1: Собственно, можно играть там, ну, и там.
0: На сайте тогда.
1: На сайте, конечно.
0: На сайте,
1: конечно,
0: да.
1: Конечно.
2: А сайт-то в интернете все равно.
0: А сайт в интернете. Но... Есть же какие-то офлайн-движухи?
1: Офлайн-движухи, да, кстати. Я веду мероприятие, тут недавно вел...
2: Решил юбилей начать вести. Красава.
1: Одна, кстати, пассажирская компания железнодорожная.
0: Интересно, какая? ППК.
1: 80 новых блюд летом.
2: Внедряют?
1: Да, внедряют. И я вел это мероприятие. Вот.
0: Подожди, будет... железнодорожная компания блюда внедряет?
1: Ну да, конечно.
0: Во что?
1: В поезда.
2: В вагон-бистро, в вагон-бистро.
1: Нет, не вагон-бистро, а предоплаченное питание, которое утром. Вот видишь, допустим, ночь, и там тебе раз утро, и там 80 блюд. Очень вкусно, очень хорошо. Так что, на самом деле, если вам нужно...
0: Да, и сейчас пассажиры поезда Тында на Рьянмар такие, что?
1: А там, кстати, тоже есть еда.
0: Ночью еда?
1: Да.
0: Там тоже дают?
1: Нужно спрашивать просто. А вот можно еду? Можно.
2: Так люди же не спрашивают, она всегда там и была.
1: Да, конечно.
0: Она всегда, и они ее все, тогда понятно.
1: Оставают без спроса.
2: Там целый вагон еды, никто не спрашивает.
1: Так,
2: и потом со временем решили предлагать еду, и тут уже поперло.
1: Может, будете? Да, конечно. Наконец-то еда будет кончаться.
0: Они уже не знают, куда этот борщ.
2: Вот оно из-за чего они не ели.
0: Они такие, что-то никто борщ не берет.
2: Мы же им не сказали.
0: Да. 80 новых блюд, и что это за блюдо, типа?
1: Ну, там очень
0: сыр по-другому порежут.
1: Сыр по-другому порежут. Там несколько видов каш. Там лосось какой слабосоленый. Он и выглядит, как мое почтение.
0: Ага.
1: И по вкусу идеален. Вот с булочкой, с маслицем. В общем, там огромное количество разных... И сладости есть. Прям вот и медовичок. И Павлова, и картошка.
0: Блин, я бы, честно говоря, больше испугался, если бы я сел где-нибудь в Шуе, и еду я на поезде в Ковров, и мне за ночь еще предлагают лосося, я бы подумал бы, что какая-то подстава здесь. Сейчас выбежит Валдис Пельш и скажет, ну, это программа розыгрыш.
2: Лососнуть тебе могут, да.
1: По Шуе.
2: Под Шуей.
0: Так, Макс, спасибо.
2: Надо сказать, что там нормально все с сервисом.
1: Конечно.
0: Да нет, это правда, но все равно.
2: Ну, не будем рекламировать, конечно, эту транспортную компанию.
1: Конечно, мы не будем. Но она есть.
2: Она
1: в общем,
2: есть.
1: Я везде, и в интернете, и в офлайне, и приложение, и все такое.
0: Макс Брандт, тем более удобно. Человек сразу такое имя выбрал, которое гуглится только он один. Не так, что вот ведешь Кирилл Калинин, и там сразу Калинин.
2: 16 это, человек, да.
0: Поэтому я когда никнейм себе придумывал, я тоже такой, типа, надо придумать
1: что-то, чтобы...
0: Райт Раун, ну, конечно.
1: Очень хорошая фамилия была бы.
0: Была бы, да, вот надо... Но у меня, видишь, фамилия Селиванов. Я когда меня вводишь, там сразу другого
1: человека. Ну, это так себе, конечно, средний.
2: Да и человек тоже.
0: Да я, что такое?
1: Да и все вы молодцы.
0: А потому что ты — это то, что ты ешь. Вот Макс питается хорошей едой, хороший человечек у нас пришел.
1: Вот это хорошо.
0: А Кирилл сразу видно, беляши и остальные на вокзале.
2: А что, не гони на казанские беляши, там все в порядке.
0: Все, Макс, спасибо, что пришел.
1: Спасибо.
0: Пока, ребята.
1: Вы лучше всех, Макс Брандт, пока.
0: Первый день у нас после отпуска, пока.
3: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк». 3 недели.

Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинус Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
3: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Программу. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супенэйр.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
7: Новое.

0: Магнитогорске час дня. Новое радио.
1: С мыслью о том, что эта рабочая неделя у нас короткая. Принимаемся за работу, начинаем новый день. Дальнему Востоку доброго солнечного вечера и всем под настроение океаны. Любимых суперхитов, суперновинок нового радио. Вадим Данилин отсюда с тобой часов на 6. Всем привет.

0: Хотел бы на помощь джин. Попросил бы я сделать, наверное, из понедельника сразу пятницу. И сразу, наверное, вечер. Снова на шашлыке. Я уже соскучился по шашлыкам. Думал, мне хватит на месяц, а нет. На денек всего хватило и снова захотелось. Да больше, наверное, скорее всего, не шашлыки, а тот самый вайб майских праздников. Согласен. Кстати, россиянки начали нанимать мужчин для жарки шашлыка. Да, в интернете появилось огромное количество объявлений от женщин, которые нанимают мужчин специальных, которые помогают разжигать мангал, мариновать мясо и все вот это вот. Стоит, говорят. Можно я не буду говорить про деньги сегодня хотя бы? Леонид Агутин, Женя Трофимов, Галибри Мавик. Очень скоро в продолжении эфира.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. Вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей

0: Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
3: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8 999 132 21 92. Имеются противопоказания.

0: Недогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Иванушка, а ты куда?
2: В бане, Аленушка.
1: В какие бани?
2: На Малиновой.
1: А что там?
2: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу, в бане на Малиновой. Ай, хорошо.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
4: Новое. Новое радио.
3: Новое радио.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

Love. Суперхит, который сейчас во всех мировых чартах практически, по-моему, в первой пятерке. В том числе и на новом радио прямо сейчас. Тем временем в интернете выложили список, как облегчить первый рабочий день после майских праздников. Кстати, весьма интересно, никогда не задумывался об этом. Вот, значит, лайфхаки. Как сделать проще первый рабочий день и эту короткую неделю. Не пытаться решить все накопившиеся дела за один день, разделить задачи на мелкие этапы. Посвятить утро ревизии задач, проверить почту, составить план на неделю. Разбор завалов на рабочем столе электронной почте помогает настроиться на рабочий лад без лишнего стресса. Пообщаться с коллегами рекомендуется также, чтобы влиться немного и вот это вот все. Начать с простых рутинных задач, которые не требуют высокой концентрации, чтобы плавно прогреть мозг. Ну и побольше пить воды. Примерно такие рекомендации выдаются. А что делать, когда не хочется общаться с коллегами? Ты настолько привык без них на майских, не хочется с ними общаться. Звонкий, лирик, Дима Билан. Очень скоро в продолжении эфира.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Премьера 15 мая. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк!
2: Смотри на Ютубе. Реклама. Реклама.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
2: Новое радио.

0: Schönen bald, nie bald, nie jetzt. In der Schmeiz, fuck dich, es geht es da.
1: Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Don't Go Mad» на новом радио.

здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Муз.нью-радио.ру

0: «Елка, греет счастье, суперхит». На новом, напоминаю, что психологи заявили, что после майских праздников ожидается большое количество увольнений, ибо нервы никудышные, а после праздников так и подавно. Так вот, для тех, кто подыскивает себе работу, ну так, чисто теоретически, издалека подоспела вакансия мечты, находится она в Москве. Ну так, на будущее. Вот. Тестера электробайков. За 150 тысяч рублей в месяц ищут в Москве. Сотруднику нужно будет просто все время кататься на разных электроконях, собирать свои впечатления от поездок и давать обратную связь. Тестер электробайков за 150 тысяч рублей в месяц в Москве. Ну, до первых холодов, в принципе, ничего, так нормально, я считаю. 150 тысяч в месяц. Сколько сейчас квартиру стоит снять в Москве? Где-нибудь на окраине. На окраине это минут 30 езды от конечной станции метро, например. Вот так, минут 30 езды на автобусе. Короче, давайте, дерзайте, удачи вам.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
3: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
4: Выбор товара у нас немалый, и покупатели наши довольны. Кто-то средство купил от загара, кто-то новый мячик футбольный. В сети магазинов «Милый дом» детское молочко после загара «Мое солнышко» 100 мл 169 рублей. Мяч футбольный в ассортименте от 199 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом» – все нужное в нем.

0: Магнитогорске 2. Новое радио.
1: Продолжаем создавать видимость работы. В конце концов, работа никуда не денется. А вот жаркие истории про майские от своих коллег услышать нужно срочно. Потому что потом могут забыться какие-то подробности. Так что продолжаем. Под суперхиты и суперновинки нового радио. Вадим Данилин здесь тоже в полсилы. И 20 минут музыки без рекламы. Вот, пожалуйста.

0: Эльман Атрида, суперхит с неба в эфире Нова. Но любовь приходит и уходит, а денег хочется всегда. Аналитики выяснили, кто же у нас в России являются самыми удачливыми инвесторами. Ты не поверишь. Аналитики, астрологи тут же подключились. Оказалось, что самые удачливые инвесторы – это близнецы. У людей с этим знаком зодиака больше всего прибыли в этом году. Из поколений чаще всего торгуют акциями миллениалы, а больше всех зарабатывают бумеры. Сейчас бы самое время, конечно, спросить про денежки и все прочее, но понимаю, что времени на раскачку у нас овер дофига. Вторник, среда, четверг, пятница, еще 4 дня впереди. Поэтому давай понемногу будем вливаться в рабочий график. Мэри Гу, Дэвид Гетта, Бервульф. Очень скоро в продолжении эфира.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилон.

0: нравится всегда. Реклама.
1: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9 990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
3: Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
4: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Русские бани на Малиновой ждут вас.
8: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка — термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Чтоб в походе сытым быть всегда, газовая всем нужна плита. Ночь на природе не повергнет в шок, если вы купите спальный мешок. В сети магазинов «Милый дом» портативная газовая плита CBR 1099 рублей. Мешки спальные в ассортименте от 1990 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмол». «Милый дом» – все нужное в нем.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20-66-66.
14: Новое – это вот это.

0: Beverly Hills от Zivert. Суперхит на новом. В продолжении темы офисной. Рабочие ученые, оказывается, связали пятидневную рабочую неделю с лишним весом. Представляешь, твой лишний вес оказывается из-за работы. Причины называют стресс, который провоцирует переедание, хроническая усталость, которая отнимает силы на спорт и все прочее. Эксперты считают, что для контроля массы тела важен не только физический труд, но и баланс между работой и личной жизнью. Поэтому ни минуты больше на этой работе. Отработал свое. У тебя впереди еще среда, четверг, пятница. Все успеется. Джамбул, Николь, Валерия, Мод. Очень скоро в продолжении темы суперхитов, суперновинок. Максимально стараюсь скрасить сегодня первый рабочий день. Не знаю, как получится, так получится, как в том анекдоте. Алды здесь, помнят этот анекдот, да? Про Челентано-то.
1: Калинин и Райтраун. Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. Название «Пробуждение» с Константином и его мамой. Почему с Константином? Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
2: Ага, давай.
1: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
2: Это же прямо наше такое-то. Опять совпало.
1: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
3: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
1: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
3: на новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества. Живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности. И шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене. Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Трава растет, сезон идет. Дрель шуруповерт Райоби. И свет, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
6: Ура! Премия!
2: И мне пришла.
6: И мне.
7: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. Итак, каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
8: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
9: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
10: Уэйн Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебе тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне было их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зеленой суши.
1: Береги свои уши.

0: Родриго, Drop Dead, суперхит на новом, подготавливая летнюю телегу по весне, просто закидывая удочку для твоих летних отпусков, рассказывая о том, что, оказывается, россиян без биометрии не пустят в Литву, Эстонию, Данию, Мальту, Чехию, Исландию, Норвегию и Францию. Эти страны Европы перестали принимать российские загранпаспорта старого образца. Во Франции есть исключение для детей младше 15 лет, Финляндия ведет запрет с лета 2026 года. Так что на будущее запомни, старые российские загранпаспорта недействительны в этих странах. Еще раз напоминаю, Литва, Эстония, Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия и Франция. Ну, это на случай, если ты туда соберешься. А так, знаешь, очень-очень хочется, причем очень давно хочется посетить Китай почему-то.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк». Три недели.

0: продаже домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 458002. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 458002. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.

0: Новое радио.
1: Radio.ru. Новое на новом.
2: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». Слушайте мой новый трек «Малахит» на новом.

0: Магнитогорске 3.
1: Новое радио. Нахожусь символичным, что в первый рабочий день после майских отмечается Всемирный день хронической усталости. Так что давай его отметим как следует, как можем. Еще больше суперхитов, суперновинок в новом на новом. Обещаю тебе, я Вадим Данилин. Умолкаю. Начнем очень красиво. И не закончим. Всем привет.

0: Мари Краймер, суперновинка «Давай не ждать» в эфире нового. Ну, да, давай не будем ждать в продолжении этой темы. Новость подоспела о том, что, оказывается, москвичи чаще всего вступают в брак в возрасте между 23 и 30 годами. Девушки выходят замуж в возрасте от 23 до 28 лет, а мужчины от 25 до 30 лет. А что ждать-то? Самый популярный, кстати, возраст у невест — это 26 лет, у женихов 28. Вот такая вот занимательная статистика. Это все новости к данной секунде на самом деле. А далее по плану у нас что? 30 минут музыки без рекламы. Сразу после небольшой рекламы. Хочешь? Оставайся рядом.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Иванушка, а ты куда?
6: В бане, Аленушка.
5: В какие бани?
6: На Малиновой.
5: А что там?
6: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу, в бане на Малиновой. Ай, хорошо.
7: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Всем привет, это Мэри Гу.
1: С вами Джонни.
2: Меня зовут Йока.
3: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
4: С вами Полина Гагарина.
5: Всем привет от группы «Пицца».
6: Слушай новое радио. Присоединяйся погромче.
7: Newradio.ru.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях Татьяна Куртукова.
3: Матушка, земля, белая березняка.
0: Спустя столько времени трек стал популярным.
3: Да.
0: А чем вы можете объяснить?
3: Совокупность событий определенных, которые у нас происходят в нашей стране и за ее пределами, они накладывают определенный отпечаток.
0: У шамана появилась конкурентка.
3: Ну вот что это такое, да.
0: Когда появились вы, вас стали называть шаманом в юбке.
3: За себя могу сказать уверенно, что я не считаю его своим конкурентом.
0: Какая классная Татьяна, лишь бы не зазвездилась.
3: Не хватает воспитания, я надеюсь. У меня заложили то, что в первую очередь всегда нужно оставаться человеком и быть человеком. И взращивать себе, в себе как раз-таки не звезду, а личность.
0: Ради чего вы сейчас живете?
1: Не дочь. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дочь.
2: 18+.
1: Новое радио.

0: радио.
1: Radio.ru.
0: Новое на новом.
2: Всем привет, я Татьяна Куртукова. Слушайте мой новый трек «Алешенька» на новом радио.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я

0: меня. Немига вышибал. Шикарно красивый суперхит Поперенова. Кстати, в рамках нашей музыкальной премии «С добрым сердцем» Немига, которая, кстати, напомню, выиграла в номинации «Прорыв года», дала шикарный лайв из нашей концертной студии.
1: Оставь меня.
0: А всю премию бесплатно и без СМС. Всю музыкальную часть можешь посмотреть в группе «Нового радио ВКонтакте». Кстати, подписывайся на наш канал там ВКонтакте, Новое Радио. Если у тебя не открываются другие мессенджеры, лично я все посты дублирую, поэтому будешь в курсе всего, что происходит. Да, подписывайся. Че сидишь-то? Я кому рассказываю? Давай. Подписывайся прямо сейчас. Зашел, подписался.
2: Реклама. Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинус Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. В два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
4: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66.

0: Магнитогорске 4.
1: Новое радио. Россияне устали от удаленки и начинают искать работу в офисе. Пока что таких набралось треть от опрошенных. Ну, ты знаешь, не знаю. Не могу понять, почему в наш век нанотехнологий нельзя вещать в эфир из дома, например. Но это другая история. Приветственные 20 минут музыки без рекламы далее по плану и полнейшая прокрастинация. Данилин тут.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Исправь это. muz.newradio.ru.
2: Осталось никаких сомнений.

0: В этом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».

0: Зеленый Лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Иванушка, а ты куда?
4: В бане, Аленушка.
3: В какие бани?
4: На Малиновой.
3: А что там?
4: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу, в бане на Малиновой. Ай, хорошо.
5: Привет всем, это Сергей Лазарев.
6: С вами Тима Белорусских.
7: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
8: Это Звонкий.
9: С тобой Даня Нилетто.
10: Новое.
11: Всем привет, это Мэри Гу.
12: С вами Джонни.
13: Меня зовут Ёлка.
14: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
15: С вами Полина Гагарина.
16: Всем привет от группы Пицца.
17: Слушай.
1: Новое радио. Присоединяйся погромче.
17: Newradio.ru.
18: Всем привет! С вами Женя Трофимов и Комната культуры. Слушайте нашу новую песню «Крайний снег» на новом радио.
19: День спускает закат в метро.

0: Леди Гага и Дойчи Ранвей. Суперхит в эфире нового. Между прочим, саундтрек, напомню, ко второму фильму «Дьявол носит Прада». Кстати, фильм появился на российских платформах. Да, так что гол вечером смотреть обязательно. А все равно погода на улице какая-то ГМОшная. Ну, я не знаю, как в твоем городе вещание нового. В Новосибирске, кстати, сказали, что снег идет. Вот, вот, пожалуйста. У нас тут пипец, пасмурная погода тоже в столице. Поэтому давайте. По вечерам сезон киношек открыт.
1: Эти треки были новыми, когда нового.

0: 18 часов на новом радио.
1: Хорошо быть тупой.
0: Реклама.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Ура, премия!
3: И мне пришла.
1: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: не лето, доброе лунное, суперхит на новом. Первый рабочий день, стресски, депрессии и все вот это вот у каждого второго, если не первого, россиянина. Так вот, психологи, оказывается, советуют, снимая стресс на работе, наведением порядка в документах и папках. По их словам, это помогает убрать вечно давящий эффект незавершенных дел и убрать тревогу, усиленную задачами и другими рабочими процессами. Но есть нюанс. Такой способ может еще сильнее загнать лютых тревожников и перфекционистов. А наведение порядка только распалит желание держать все под контролем. Но, с другой стороны, всегда есть отмазка для начальника. У тебя СДВГ, или как это называется сейчас? Как модное это слово?
1: Реклама. 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。 Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.

0: Город не ждет. И тормоза тоже.
1: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинус Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
3: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
7: Новое радио.

0: новое радио.
1: Radio.ru. Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу. Ты хочешь?

0: в Магнитогорске 6.
1: Новое радио. Люди, которые пьют воду перед едой, едят меньше. Оказалось, заполнение желудка снижает переедание. Простой способ контроля. Это все новости к данной минуте. Продолжаем наслаждаться суперхитами, суперновинками под аккурат под вечернее настроение. Вадим Данилин с тобой еще час и 20 минут музыки без рекламы.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Исправь это. Муз-справь это. Муз.нью-радио.ру

0: Это мод Arctic и Asti за горизонт. Суперхит на новом, но любовь приходит и уходит, а денег хочется всегда внимания. Очень важная информация для всех работающих. У сантехников, электриков и сварщиков наступает прайм-эра, заявил глава NVIDIA Дженсен Хуанг во время встречи на выпускном в одном из университетов США. По его словам, за этими спецами, а именно сантехники, электрики и сварщики, начнется настоящая охота. Их главное преимущество – это незаменимость нейронками и кадровый голод. Анализ нескольких миллионов вакансий, проведенных в марте, показал, что за 3 года спрос на рабочих вырос на 30%. Согласно отчету, потребность в строителях увеличилась на 30%, в сварщиках на 25%, в электриках на 18%. Ну, я не знаю, мне достаточно один раз посмотреть видео, как это делается, и дальше я делаю своими руками. Что там сложного-то? А потом получаются лишние детали. Да-да-да.
1: 1+1. Утро на грани.
2: А сейчас время детских песен, дорогие друзья, и...
3: Поставьте лучше Кеша вместо детских
2: песен. Ну еще бы.

0: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову, у него уже гитара в руках материализовалась.
1: Ну, надо теперь наоборот. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die. Ну, у тебя, конечно, гораздо лучше.
0: Я прям вижу, как они сидят вокруг
1: у костра, да.
0: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
1: Развести костер в студии.
2: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Что сейчас происходило в предыдущие 3 минуты?
0: Пытались вызвать Олега Митяева,
1: ну,
0: не получилось.
1: Ну, просто телефон есть, можно позвонить.
0: А, да?
1: Да.
0: Блин.
2: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено. 3 недели.

0: классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии.
1: Выбор твой.
0: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng.

0: Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Русские бани на Малиновой ждут вас.
4: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилон.

0: нравится всегда. Реклама.
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
2: О, Инстамарт-сервис, Москва, ОГРН, 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточните при оформлении заказа.

красит твое одиночество. Только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково.

0: ласково, нежной рукою обниму. Солнышко ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Здесь могла бы звучать твоя песня, но ты не отправил ее на музыкастинг.
2: Музы.
1: Сделай это сейчас. muz.nuradio.ru.

0: Коста Лакоста, его календарь, суперхит на новом. Этот самый календарь показывает, что до лета осталось всего 19 дней. Так что, если ты не успел к этому времени похудеть, не успела. Под занавес своего эфира на сегодня хочу пожелать тебе достичь, наконец-таки, достичь того дзена, когда тебе было бы глубоко пофигу на мнение и взгляды окружающих, а ты в погоне за оценками не убивала бы себя в спортзале. Солнце одно и для всех абсолютно. Да, давайте начнем радоваться жизни. Вадим Данилин, обнял, приподнял. До завтра.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
2: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре «Амода Джейку Сильвер Аэропорт». К нам приезжает официальный представитель брендов «Амода Джейку». А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру «Амода Джейку Сильвер Аэропорт» в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Как хорошо на природе. Запах дымка. Майские. Вкуснейший шашлык от Ситна почти готов. Только до 12 мая в фирменных магазинах килограмм шашлыка по-царски всего 269 рублей 99 копеек. Приезжайте за всем, что нужно для удачных выходных. Ситна. Майские вкуснее. Потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
10: Отдых на даче будет удачным, если запасетесь дулом дачным. Будет очень вкусным угощение, если щепу купить для копчения. В сети магазинов «Милый дом» стул дачный складной в ассортименте от 349 рублей. Щепа для копчения 1 литр от 42 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.

0: 7 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Очень приятное ощущение чувствовать вот это вот завершение рабочего понедельника, а вместе с ним и завершение, в кавычках, октября, потому что в Москве какая-то вот просто супер идиотская погода, которая с завтрашнего дня обещает быть абсолютно другой. Красивого вечера тебе, с нас красивый музыкальный аккомпанемент.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях певица Лолита.
3: Во мне всегда был комплекс, что я хуже всех. Я знала, что я настолько плохо пою, что словом «пою» это не назовешь.
0: 40 лет назад вышли первый раз на сцену. Что до сих пор у вас осталось?
3: Страх. Страх перед выходом на сцену, который заканчивается иногда приемом имодиума.
0: С какой последней проблемой приходили к психиатру?
3: Какие вы люди, вы твари конченые. С вами на 1 гектар не сяду и имодиум вам не протяну.
0: Ради чего вы сейчас живете?
3: Я живу ради себя. И в этом кайф. Я так никогда не жила.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама.
4: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат». Вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».

0: 123.ru.
1: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Иванушка, а ты куда?
2: В бане, Аленушка.
1: В какие бани?
2: На Малиновой.
1: А что там?
2: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там суперакция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
3: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: Новое.
5: Всем привет, с вами Хам Алиновый.
6: С вами Анет Сайс.
7: С вами Рамиль.
8: С вами группа Добро.
9: Всем привет, с вами Звонки.
10: Всем привет, это Артик Асти.
11: Это Филатов и Кэрос.
12: Это Саня СТ.
13: Это Сергей Лазарев.
14: Всем привет, меня зовут Ёлка.
15: Всем привет, с вами Джонни.
4: Новое радио. Присоединяйся погромче.
3: Юрадио.ру. Новое на новом. Доус не спросят.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Очень трогательный, на минуточку, мужской голос озвучил об огромном количестве красоты вокруг. Ну и, собственно, надо не забывать, что и ведь она в глазах смотрящего банальная фраза, но тем не менее оглядываешься и кажется, да господи, сколько же это погод, сердце будет продолжаться, а потом понимаешь, что ни ветрено, ни дождь не льет, и вообще завтра будет все уже за плюс 20 и солнце. Это я за Москву радуюсь непременно, а пока что еще пью горячий чай, и мне кажется, что провожаю октябрь. Новое радио, Данил Михайлов за старшего. Всем нам, ребяшки, красивейшего вечера и прямо вот такого настоящего майского солнца и в душу, и снаружи.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
5: Уэйн Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ТПЛ.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
9: Трава растет, сезон идет. Насос «Райоби». И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
12: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс», секретные и звездные гости. «Лолита», Юрий Лоза, Татьяна Буланова, Айова, Дмитрий Журавлев, Сироткин, Тося Чайкина, Крем Сода, Эй Йола, Найк Борзов, Александр Рева и другие. Новые стадионные шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на kassir.ru. 12+.
13: Ура, премия!
14: И мне пришла.
13: И мне.
15: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
14: О, да.
16: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.

0: Кстати, это слово очень даже характеризует проект «Что было раньше», когда мы включаем какой-нибудь бенгер, а потом тоже бенгер, но совсем другой стилистики. В общем, через 8 минут будем примерно этим заниматься, потому что, да, сегодня вторник, ребятушки, и будет сегодня свежий выпуск. А на какую именно тему, скажем чуть-чуть попозже. Это «Новое радио».
1: Прогноз погоды на «Новом радио». По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер южный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Реклама.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
4: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
5: Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
2: Новое – это вот это.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Вау, салют, ребята! Если что, это не повтор. Мы реально вернулись по-настоящему. Все в режиме on-air, онлайн. Мне так радостно, наконец, прийти на работу. 12 дней отпуска. Что это было вообще? Непонятно. Вы слушаете новый радиопроект «Что было раньше?». Меня зовут Эви, маэстро Усишкин, мастер-гений.
2: Столько всего произошло.
1: А ты что-нибудь вообще говорил?
2: Пока еще я ничего не говорил, потому что я сам еще перевариваю. Как говорится, я взрослый дедушка, да, но молодой отец. Ну что, ну надо сказать, что в день радио 7 мая стал папой.
1: Он сказал это! Да. Ребята, мы все поздравляем Усишкина, потому что Усишкин – батя. На свет в день радио, как это? Вот у двух радиомагнатов, хотел сказать, что к чему вообще.
2: Ну, очень неплохо.
1: Почему
2: было
1: бы нет?
2: Конечно, да.
1: В день радио появился прекрасный новый человек на этот свет. Представляете? Это вообще умилительно. А я даже уже видела фотку, и мне захотелось плакать. Как я очень радуюсь, правда. И поэтому все можете писать поздравления. Вот такой вот у нас Усишкин тихушник, но в этом и прикол, что очень долго что-то держится в тайне, а потом тыдыщ, и Усишкин у нас оказывается батя.
2: Есть такое, и мы поэтому сегодня решили воспользоваться заготовочкой, уже такой лежавшей, настоявшейся, которая называется «Семейный плейлист». Госпожа Белицкая его давным-давно составила. Но, ребятушки, кружок в телегу записан,
1: через
2: да?
1: две секунды, ребят, дропаю пост. Да. Туда же кидайте все свои добрые, приятные слова. Скучали, не скучали, поздравляйте со всей силы. И идеи, что вы об этом думаете. Подразумевается, что мы будем слушать треки, которые были созданы вот какими-то родственниками. Братья, сестры, жены, мужья, бабушки, дедушки, весь замес, все вместе. Вот что-то вспомнится, если вам, кидайте, мы с удовольствием послушаем.
2: И начнем с неочевидного. Есть такая группа, в Штатах давным-давно она появилась, называется «Семья Келли». И там 11 только... В общем, там одни родственники, там все родственники. Там дети, дяди, тети, 12 человек всего.
1: Пу-пу-пу.
2: Да-да-да, и все они еще и выглядят примерно одинаково. То есть никогда в жизни не подумаешь, что это могут быть не родные братья и сестры. Так вот, может быть, вы знаете эту песню, может быть... Да, скорее всего, знаете, сейчас распакуются воспоминания, как говорится, свет далеких планет. Кстати, да, мы могли бы ее и в космический плейлист добавить, тут про любовь с инопланетянами. Но сыграет сейчас тоже вовремя.

0: Вот такой вот начало. Довольно симпатичное, я считаю.
1: Все забыли писать о том, помнят они эту песню или нет, потому что все отвлеклись на поздравление тебя, а мне очень это нравится. Я планирую вообще теперь каждый день об этом говорить.
0: Друзья,
1: пока нам
0: спасибо.
1: Не надоест, мы будем праздновать. Знаешь, когда рождается ребенок, мне на самом деле непонятно, почему в какой-то определенный момент мы перестаем считать по месяцам. Почему? Я вот хочу знать, что мне 30 и месяц. Звучит прикольно.
0: Ну да, 24 с половиной года некоторые говорят.
1: Ну, понимаешь?
0: Но еще, знаешь, что меня больше всего раздражает? Вот есть эта песня дурацкая, русская какая-то, блин. Ой, ну сейчас я начну говорить, и ты вспомнишь. В общем, разные рилсы публикуются в соцсетях.
1: Так,
0: когда...
1: так, так.
0: Мне 40, но я выгляжу на 16. И там вот это вот, и ты такой, да как, чего ты взяла вообще, что ты выглядишь? Или там ты из чего взял, что ты там какой-то прям моложавый?
1: Да, да, да.
0: И вот этот тренд какой-то под вот эту вот дурацкую песню.
1: Не про Бервулф ли ты говоришь?
0: А может быть и про нее.
1: Зажечь огни земли.
0: Да.
1: Но она такая воинственная. Я вообще не вижу связи между тем, что снимают под эту песню, и этой песней. Поддерживаю каждое твое высказывание.
0: Да, спасибо. Еще под Макана можно подобное выкладывать. Это ни в коем случае не в укор исполнителям.
1: Ни за что, никогда.
0: Дело в том, что любую классную песню можно, блин, настолько замурыжить, что она вот начинает казаться чем-то там вообще супер некрутым. Но сегодня у нас исключительно крутанские песни.
1: Да, мы сегодня слушаем семейные связи. Я написала в посте фразу: треки, которые были созданы родственниками, родственные связи привели нас к музыкальным шедеврам. Понимаете?
0: Да.
1: Вот что я имела в виду.
0: Да. Вот смотрите, есть песня замечательная и прекрасная. «Мечты Калифорнии», да, «Сны Калифорнии», «Калифорния Дримин» и так далее. Написали ее, значит, создатели группы «Mamas and the Papas». Исполнил сперва один чувак, потом, значит, это все... Ну, в общем, не суть, неважно. Они сделали ее знаменитой, миллиард каверов примерно и так далее. Чем любопытна группа? Что четверо участников умудрились, будучи парами, поменяться парами... Потом нарожать кучу детей. У них там, по-моему, 11 в общей сложности. И все эти дети, в том числе, стали потом музыкантами. То есть такая вот династийная. Но мы сейчас послушаем вот эту самую песню, которую все прекрасно знают. И от нее к другим семьям метнемся. Вот такие вот мы сегодня. Красивая.
1: Очень красивая.
0: Очень красивая. Весь плейлист на новом радио сегодня.

0: Красиво, красиво. Продолжаем. Итак, я хочу сейчас эту же песню в исполнении группы Beach Boys кусочек поставить.
1: Пожалуйста,
0: маленький.
1: Тебе, не все, будет, тебе все можно. Тут Алина Кофман не может сконцентрироваться, чтобы песни подбивать дебет с кредитом, так сказать. Сидит в слезах, радуется за старину усатого.
0: Старина усатый. В общем, Beach Boys. Ее перепели уже в конце 80-х вот таким образом. Группу Beach Boys в наших краях не то чтобы хорошо знают. Вот.
1: Мне кажется, эту версию
0: должны слышать.
1: Но эту песню
0: знают все, даже не хуже, чем предыдущую, да. Так вот, что интересно, что дочка создателя группы Beach Boys вместе с дочкой создателя группы The Mamas and the Papas стали тоже группой. Вот. И казалось бы, на детях гениев гены отдыхают, но в их случае получился очень симпатичный ансамбль. Вот давайте послушаем кусочек, буквально как звучали дамы. Они взяли по фамилии буквально своих родителей, назвались Wilson & Phillips.

До отечественных династий тоже обязательно доберемся. Вот. Ну а сейчас я просто малюсенький кусочек хочу хоть раз в жизни поставить все-таки, ну, эксклюзивную совсем уж песню. Опять же, Beach Boys, как у них переливались голоса. А где еще я эту информацию расскажу? В общем, там несколько братьев. Beach Boys у нас сегодня плейлист все-таки, да. И эти братья, они жили с очень лютым отцом. Ну, 50-е. Папаша такой прям суровый, все дела, депрессию прохавал. И чтобы его успокоить, чтобы он никого бить не начал, они пели. И у них создалась уникальная полифония голосов. Вот, ребят, вот так вот.

0: Ну и хватит, пожалуй.
1: Ну
0: да?
1: Ты вообще, что, и что это такое? Ни ну, туда, а ни сюда, так
0: почему?
1: Чисто.
0: Ну, я
1: пальчик чисто... один большой окунуть, ну, водичку проверить, что? Температуру.
0: Ну, надо все-таки таких поузнаваемее песен.
1: Ладно.
0: Так вот, группа Bee Gees. Там три брата с трепетным фальцетом. Я всю юность думал, что эти женщины...
1: Девчонки.
0: Что девчонки, да, какие-то там супер-мега. А оказалось, что эти пацаны раздали такую лихорадку субботнего вечера, которая не только Джону Траволте ноги подкосила, но еще огромному количеству людей на всей земле. Вот, но я думаю, наверное, нежную песенку поставить.
1: Ну, давай.
0: Из репертуара.
1: А настроение такое.
0: Настроение вот такое. Вечернее. Да, все-таки в пятницу она бы пободрее, да?
1: А у нас сегодня только вторник.
0: У нас сегодня только вторник.
1: Да.
0: Поэтому,
1: и после долгих,
0: да,
1: выходных
0: раздаем.
1: Мы плавно вливаемся. Красиво.
0: Кстати, у Гиббонсов был еще один брат, но он с ними не пел. Четвертый уже. Прикинь, семейство, да?

0: У меня рука не поднялась.
1: Нет, слишком хорошо, чтобы
0: задалось
1: обрезать.
0: По этому супертреку, да. Мы сегодня слушаем треки семейных исполнителей.
1: Вот родственники, знаете, как говорятся, от осинки не родятся апельсинки. Но да, это ложь, потому что они все сегодняшним плейлистом доказывают, что все родственники хороши, все к месту, все талантливы, но мы будем слушать только таких.
0: Да, мы еще доберемся до братанов, которые друг с другом в одном поле, точнее, руки друг другу не подать.
1: Ну, не будем об этом.
0: Ну, не будем об этом. Но до них мы тоже доберемся. Да, исключительно про музыку сегодня. Кстати, если вы сейчас слушаете, вот уже 20 минут проект, что было раньше на новом радио, и говорите, да сколько ж можно это старье слушать? И вот я вот делаю музыку, да я такую музыку делаю. Да я просто, что вот ее стоит только услышать, так вы просто все тут просто с ума сойдете. То, ребят, мы к вашим услугам точно так же. Проект «Музыкастинг» уже вот прям вот уже вот пришел. Поэтому подключайте сейчас вот детали и...
1: Ну, гений.
2: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкаст».

лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.

0: Килограмм шашлыка по-царски всего 269 рублей 99 копеек. Приезжайте за всем, что нужно для удачных выходных. Ситно. Майские вкуснее. Потому что свое, родное, свежее. Ждем вас.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: Русские бани на Малиновой ждут вас.
4: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
5: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.
10: Слушай,

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: «Что было раньше?»
2: Бау! Мы продолжаем в проекте «Что было раньше?». Мы сегодня слушаем семейные треки. Сразу поясняю. Это треки артистов, которые, помимо того, что являются талантливыми, также являются какими-то родственниками. Братья, сестры, жены, мужья, бывшие. Все сюда, все подходит.
3: Дядюшки, деточки и так далее, и так далее. У меня телефон немножко взрывается от сообщений.
2: А еще вас. Да. А что, друзья, мне никто не запретит. Он не будет больше об этом говорить, потому что он тихушник. А я просто, если вы только подключились, скажу, а у нас Осишкин теперь батя. А у Сишкина вообще-то человек маленький, новенький.
3: Прекрасная девочка,
2: и
3: да.
2: 7 мая в день радио, и получается, что это тоже своеобразный семейный коллаб.
3: 100% семейный коллаб, может, мы еще споем в обозримой перспективе.
2: Ваш лучший фит на данный момент.
3: База. Ну все, ладно.
2: Ну все, все, да, да.
3: Спасибо большое за поздравления. Так вот, слушаем сейчас семейный дуэт, который в творческом плане просуществовал даже дольше, чем в семейном. В 85-м году, представляешь, кабаре-дуэт «Академия» появился на свет.
2: Но это было супер. Это мне вообще кажется, супер, что да. Это настолько прогрессивно и юморно было.
3: При этом Лолита успела дважды замуж выйти, перед тем, как третий раз уже выйти за Александра Цикало, продолжить с ним совместный бизнес, так сказать. И даже после расставания, как ты сейчас прочитала,
2: да? Я знаю, что все права. Лолита спокойно может исполнять любые треки, которые она хочет с кабаре-дуэта «Академия». Просто, знаете, часто вот эти запреты включаются. Все, мы больше не друзья. Здесь такого нет. Все понятно.

0: Я даже вот эту вот кринжовую концовочку не хотел обрезать, но просто атмосферный дуэт, и уже больше 20 лет эти ребята никогда вместе на сцене не появляются. Ну, в 2006-м, окей, там был у них небольшой...
1: Замес,
0: да. Но сейчас мы продолжаем слушать проект «Что было раньше» на Новом радио. Меня «Семейные узы».
1: Больше пугает, что это так давно было, 85-й год. Кажется, что... Я-то откуда вообще знаю, что недавно.
0: 40 лет назад!
1: Но это очень давно.
0: Хотя посмотри на Лолиту и посмотри на Александра Цекало.
1: Все прекрасно.
0: Да.
1: Лолита вообще наша слоняра.
0: Ой, просто лучше. Да, мама, не горюй. Вот. Несмотря на то, что толстый я, да?
1: Ну вот почему-то именно эту строчку.
0: Классная строчка, ну а что?
1: Это дурила картонная.
0: Да.
1: Двигаемся дальше.
0: Вот кто
1: не
0: тоже не меняется абсолютно.
1: Российских исполнителей.
0: Это мужчины из Горького. Братья Крестовские. В прошлом году на юбилей Нового радио они планировали опоздать.
1: Они не планировали
0: Точнее,
1: опоздать.
0: Как, они не планировали опоздать, но самолет их немножко задержался.
1: Да, они очень боялись опоздать.
0: Да, и, не дожидаясь музыкантов, весь свой бэнд, они скаканули на свои мотоциклы и в Лужники прямиком, врум-врум-врум, соблюдая правила дорожного движения.
1: Обязательно. И это было очень мило, потому что действительно должны были быть музыканты. Они позже подъехали, но просто вдвоем. Никаких сценических вот этих образов. Гитарка подключили. И пели, и вся вот эта аудитория многотысячная, было 100 тысяч человек, на секундочку, в прошлом году, пели хором песни группы «Ума Турман», потому что это, конечно, невозможно.
0: Караоке по-нижегородски.
1: Приветствую.

0: Я сообщения не читаю, ищу песни, подбиваю и так далее, но Эвечка сейчас очень смешное прочитала. Выпустите мужа из машины. Что-то такое было.
1: Его
0: да?
1: дома песик ждет. Ребят, пожалуйста, погуляйте с собачкой. Я вам напоминаю, что вы можете подключиться к интернет-вещанию всегда. Но мы, конечно, за то, чтобы вы сидели в машине и никуда не выходили, потому что нам очень радостно. Я напомню, если нет сообщения о том, что вы не можете выйти из машины, нам приходится удалять выпуск. Но хорошая новость, что мы ни разу этого не делали, потому что каждый раз есть такое сообщение. Вот такие вот мы молодцы.
0: Да, ребяшки, сегодня слушаем «Семейные узы», треки исполнителей, которые так или иначе связаны друг с другом не только фамилией, но иногда еще и кровным родством. Так вот, да, и группа «Cranberries» нам известна, конечно же, благодаря их потрясающей вокалистке.
1: Было.
0: Да, но все-таки изначально группа-то создавалась.
1: Братаны. Братья. Майк Хоган — бас-гитара и Ноэл Хоган — гитара. Дальше там еще куча других людей. Все они молодцы. Ирландская рок-группа, созданная в 1989-м.
0: Так вот, мы, наверное, не будем уж самую такую, да, известную песню крутить. Надо немножечко неочевидного добавлять.
1: Вот, я люблю добавлять то, что обычно в проекте, что было раньше, помимо каких-то громких хитов, которые все вот так вот рады всегда слышать, мы добавляем что-то такое, что вы, возможно, не слышали или слышали один раз в жизни, чтобы нас вспомнили или полюбили заново. Вот один из таких вариантов.

0: умеет с гитарками обращаться. Проект, что было раньше на новом радио. Рагуша.
1: После небольшого перерыва продолжим. Как раз успеете сходить по всем своим делам. У вас 3 минуты.
2: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
3: Всем привет, это главный чарт отчизны.
4: Высшая лига нового радио.
3: С вами Роман Емельянов
4: и Макс Астахов.
3: Поехали!
2: Четверг, 16:00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
5: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
6: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
9: 16+.
10: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила «Райоби». И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
11: ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник из скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
13: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
2: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау, мы продолжаем. Мы сегодня в проекте «Что было раньше» слушаем семейные треки. Треки, которые появились на свет из-за того, что родственники решили послушать друг друга и явить себя миру.
0: Как ты складно-то все это делаешь?
1: Братья, сестры, мужья, жены, дяди, тети.
0: Да-да-да, все так.
1: Семейный замес привел к тому, что не только родственники, но и подарили миру действительно какие-то музыкальные шедевры. Вот так.
0: 100%. И прям такие направления полные, которые стали своего рода культурным кодом. Я сейчас говорю про ребят из «Асбеста», братья Самойловы. Ну и, конечно же, не вдвоем они работали, но тем не менее, когда старший Вадим создал «Агату Кристи» со своими ребятами одногруппниками.
1: Ну и одногруппниками вполне себе.
0: Ну и одногруппниками вполне себе, да-да-да-да-да. Он попросил у младшего, значит, блокнотик с его текстами, стихами. И такой: чувак, тебе к нам. Вот. Ну и, соответственно, потом в стихи Глеба Самойлова пел... Ну, не знаю, полмира.
1: Да?
0: Ну, сколько у нас? 300 миллионов русскоязычных людей-то есть минимум. И каждый из них хоть одну песню-то знает. Так вот, ребятушки, покуда творчество Агаты Кристи сложно...
1: Как ты ловко. Да. Аккуратно. Не все легко воспроизводится.
0: Не все легко воспроизводится. Мы решили немножечко такого вайба.
1: Неочевидно законного.
0: 100% законного, потому что позорная звезда, ну, пожалуйста, позорная звезда. А что такого-то?
1: Все
0: да.
1: Нормально.
0: Куда она влечет? Ну, явно к чему-то возвышенному.
1: Альбом, дайте реакцию, альбом так если назывался. Вы рады.
0: Кстати, да.
1: Пост вы можете найти.

0: Обожаю эту историю, когда они приехали в Монако получать премию MTV Europe Music Awards в 96-м году. Потеряли свои смокинги, ну, потому что их куда-то там доставили, неизвестно куда, то ли украли, и все. И они в трико спортивных, значит, в рубашках, такие саратовские, екатеринбургские, ну, свердловские, хотел сказать. Ребята приходят, thank you very much. Вот, а потом, как они рассказывали об Самойловых, фоткались с разными там, ну, селебрити и так далее. И у них еще и фотоаппарат сперли. В итоге они, в общем, без воспоминаний остались.
1: О, это очень
0: тех
1: грустно.
0: Событий. Зато
1: это
0: сами просто у всех на подкорке всегда звучат. Мы сегодня послушаем еще много разных братьев. Некоторые не общаются, да, как братья Гримм, например.
1: О, как ты! Я клянусь, я думала, что ты сейчас их поставишь, а это подводка к ним.
0: Нет.
1: Но они будут, конечно.
0: Они будут, да, несомненно.
1: Это супер очевидно, ожидаемо, мы не сопротивляемся.
0: Не сопротивляемся, с удовольствием послушаем какой-нибудь хитял. Вот. Ну, а сейчас я предлагаю послушать братьев, которые тоже больше 10 лет не общались. И когда в прошлом году решили... Ну давай, чего?
1: Ну, так, ну
0: сыграем
1: уж
0: немножко, да. И в итоге они собрали там штук 50 стадионных концертов, билеты скупались буквально за считанные часы.
1: Да
0: там
1: какие
0: даже
1: часы?
0: Не...
1: Мне кажется, там вообще не было шансов урвать, только Мудрику какому-нибудь.
0: Из всех своих знакомых главный редактор сервиса ВК-музыка Сергей Мудрик сумел урвать билеты, да, слетал на концерт группы «Оазис». Вот. Но у нас это тоже не супер, там какая-то супер популярная группа. Вот. Поэтому я решил не какой-то там хитяо один заезженный достать, а песню, которую Дорогуша вот просто... секунды. Вот с первых нот поняла, кем вдохновлялась четверка из Манчестера.
1: Какой другой четверка?
0: Какой другой
1: четверка?
0: Ребят,
1: напишите, но я не могу расслышать. Так сильно слышен этот стиль и вдохновение. Возможно,
0: ну,
1: нас глючит.
0: Респект, да.
1: Но прикольно. Вот прям здесь уже.

0: что я люблю вот этих бритиш и еще. Так вот, с кем они только не попереругались. Например, Робби Уильямс получал там просто нагоняя и в хвост, и в гриву, но они закорешились в итоге. Потом, я не знаю, Дэвид Бекхэм получал, Виктория Бекхэм. Что братья Галлахеры говорили про Викторию Бекхэм?
1: Ну-ка.
0: Удивительный персонаж. Она может одновременно идти и жевать жвачку. А потом что еще? Да дофига, дофига, дофигашечки.
1: Оказалось бы, такие аморфно-холодные, супервоспитанные все эти...
0: Дико хулиганистые всю
1: Bottle
0: свою историю
1: of
0: были. Да-да-да. Bottle of water. Ну, Манчестер, Манчестер, так они говорят, да. Однажды, кстати, был на стадионе, ну, с параллельной трибуны.
1: Ладно, сегодня,
0: ну,
1: сегодня ладно, тебе все можно. Сегодня мы не будем тебя осуждать. Сегодня мы не будем говорить, что Миша, прекрати, пожалуйста. Ой, какой Миша? Данила, прекрати, пожалуйста, хвастаться. Сегодня тебе все можно.
0: Ребятушки, тебе все можно.
1: Тебе
0: эта песня будет
1: можно
0: попозже. В ближайший час проект «Что было раньше» на Новом Радио. Сегодня «Семейные узы». Скоро продолжим.
2: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк». Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
5: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
7: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
0: Что было раньше?
4: Мы продолжаем. Час практически завершен. Самое время напомнить о том, что повтор вы можете послушать в субботу с 6 до 8 в это же время, получается. Также...
5: Канал «Золотая пушка».
4: Все верно.
5: Находится
4: все
5: там, верно. Да. В мессенджерах, соответственно, там будут повторы чуть
4: там
5: попозже.
4: Вообще, помимо повтора, там есть архивы всех выпусков ЧБР. Вы понимаете? Вот вы думаете, хочу послушать какие-нибудь, я не знаю, 96-й год. Вы обязательно его там найдете. И в Яндекс.Музыке вводите «Эвиленд». Ставите сердечко обязательно. И там же тоже найдете все выпуски.
5: Сегодня у нас семейные узы. Мы слушаем отцов и детей, жен и дочерей.
4: Дядь и теть.
5: Кузенов иногда тоже слушаем.
4: Конечно.
5: Каузен. Вот. Ну, а сейчас, нет, вот у меня как-то в чертогах разума, чтобы Иглесиасы, а их там, кстати, трое поющих. Младший брат Энрике тоже поет.
4: А толку, если мы знаем, то... Ну, ладно.
5: Если...
4: Мы слушаем и не осуждаем.
5: Ну, казалось бы, когда вот есть Хулио, этот самый амбассадор частных джетов с крылышками KFC, шикарно выглядит, да? Вот прям супер на люксе. Трескает он, значит, эти крылышки, вокруг куча красоток, а он, знаешь, так на чили куда-то там полетел по делам. Вот, он и сейчас живет где-то там неподалеку от сына, неподалеку от Анны Курниковой, их детей и внуков его. Вот, прекрасно себя чувствует, поэтому я предлагаю послушать, наверное, Хулио.
4: Давай, Хулио. Мне кажется, что...
5: Или ты за Энрике?
4: Ну, как будто бы Энрике, да. Но мы не можем
5: разберемся,
4: не послушать Энрике.
5: Разберемся.
4: Может, мы, тыдыщ.
5: Это папа с сыном, тыдыщ. Чего это такое?

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Вау, час пролетел, мы продолжаем. Мы сегодня в проекте «Что было раньше» слушаем треки, связанные с семейными узами. Треки, которые написали братья, сестры, жены, мужья и так далее, и так далее. И я вот подумала, когда к нам приходил босс боссов Роман Саныч, он говорил, что ему ужасно не понравился байопик про...
2: Про Демеркеля. Или нет?
1: Да, что вообще все не то, ты поддержал.
2: Нет, я поддержал, потому что мне кажется, что его показали очень однобоко. Его показали так, чтобы 12-летние дети могли тоже смотреть этот фильм в кино. И когда ты видишь вот такого Фредди Меркьюри, как в исполнении Рэми Малека, ты не понимаешь, как этот человек смог стать легендой.
1: Ну да, мямля, как мог стать
2: как
1: легендой.
2: Как будто бы, да. А вот если бы его Саша Барон Коэн сыграл.
1: Ну, конечно, конечно.
2: Там было бы все, что нельзя показывать в кино.
1: Сейчас выходит, точнее уже вышел, я еще не успела сходить, байопик про Майкла Джексона. И у Сишкина такое же мнение, что, скорее всего, это
2: ну,
1: будет
2: все кастрировано
1: однобоко.
2: Будет.
1: Я вот что хочу сказать, что, в принципе, мне нравятся байопики. И что тот, что на этот, я не ставлю какие-то ожидания серии узнать что-то новое, погрузиться в лор, как говорит молодежь, то есть в автобиографию легенды. Угу. Потому что есть достаточно фактов, которые я знаю, мне достаточно.
2: Ну, мне не все кажется, надо знать о звездах,
1: да. Мне кажется, что байопик хорош тем, что там, как правило, собираются самые классные треки и показывается именно музыкальный.
2: Подожди, может быть, ты еще любишь и водевили, и мюзиклы?
1: Ну, ты давай не путай.
2: Не путай.
1: Но, кстати, из мюзиклов мне очень нравится «La La Land».
2: А мне «Стиляги».
1: И «Стиляги», конечно.
2: Потрясающе, да.
1: Поэтому здесь вопросов не имеем. А вот в диснеевские вот эти вот бывают мюзиклы, где они просто поют 24 часа, ты думаешь, родной, сказать будет быстрее.
2: Баз Лурман, кстати, который снял «Ромео плюс Джульетта», который «Великого Гэтсби» снял, у него есть потрясающий мюзикл про хип-хоп.
1: Как называется?
2: Может быть, тебе понравится.
1: Как называется?
2: Про становление хип-хопа, я не знаю, не помню. Я посмотрел там даже в нескольких сериях.
1: Мюзикл про хип-хоп?
2: Да, мне стало жутко скучно.
1: Подожди,
2: они там начитывают рэпчины и все такое.
1: Что за мюзикл про хип-хоп?
2: 70-е, 80-е.
1: Как я могла пропустить его?
2: А так вот, открытие на проекте «Что было раньше»
1: нам
2: и
1: подходит,
2: для ведущей
1: нам
2: тоже.
1: Подходит.
2: Да, ну что, давай вот послушаем немножечко Jackson's Five.
1: А, получается. Да, Jackson's Five. Ну, семейка Джексонов поют. Майкл очень маленький и поет как цыпленочек.
2: Кстати, а ты видела, с кого снял лунную походку и в целом свои движения Майкл Джексон?
1: С кого?
2: Боб Фоссил. Посмотри, «Маленький принц».
1: Да.
2: Он прям там танцует, вот именно что... Белый парень, кстати. Ха-ха-ха. Ну ладно, не будем вас мучить Джексоном.
1: Нет, Jackson's Five — это очень мило. Просто
2: очень
1: это
2: мило.
1: Музыка не для всех, но здорово, что это было. Они очень стилево тут кинули в чат гифку, как они выглядели. Да, шампунь для головы у всех был суперский.
2: Ну и, кстати, давай напомним, что Майклу Джексону в определенных партиях гитарных очень даже помогал...
1: Не то, что очень даже. Я сейчас, пока мы выясняли, в каком именно треке, он бегал за ним, Джексон, уговаривал.
2: Да, уговаривал.

0: кстати, о том, как Майкл Джексон бегал за Эдди Ван Халеном, нам еще и Филатов Кэррис, помнишь, рассказывали, когда приходили пласты
1: точно
0: крутить? Да-да-да.
1: Я еще думаю, почему это так свежо, как будто мы недавно обсуждали. А, конечно же, было 2 недели назад.
0: Совсем недавно, да. Ван Хален. Кстати, тоже братья, братаны Ван Халены создали группу. И, пожалуйста, крутая музыка. Крутая. Легенды, легенды.
1: Вопросов вообще не имеем.
0: И вообще, когда ты смотришь на мужиков в лосинах с огромными хайрами, с блестками...
1: Тогда сейчас нет.
0: А тогда можно было,
1: тогда,
0: да?
1: Тогда, да.
0: Но ты на них смотришь, ты вообще не сомневаешься.
1: Конечно.
0: Ни секунды.
1: Но сейчас?
0: Да. Но уже... тогда еще...

0: Эвечка сказала, что никто мне не запретит, то поэтому возьму и воспользуюсь этим правом. Мне вот это вот нравится еще.
1: Вот!
0: Да.
1: Ну, здесь никто не будет против, потому что, ну, это...

0: мой друг из Тольятти говорил следующую фразу: будешь много говорить о любви, станешь похож на Игоря Николаева.
1: Минусы.
0: Не отсутствуют. Ребятушки, сегодня семейный плейлист на новом радио. Вот сообщение крутое. Павел пишет: в Барнауле сижу и слушаю вас. Время почти полночь, и местами пролетает снег. Но в машине тепло, и пофиг, что завтра на работу. Паш, мне кажется, ты пока что вряд ли сможешь выйти из автомобиля, потому что, ну, плейлист, скорее всего, будет и дальше нравиться.
1: Да, мы пошли на повышение, как вы могли понять. Король и Шут ассоциируется с Горшком, но вообще-то у него был младший брат Алексей, который тоже играл в группе с 92 по 94, и с 2011 я закрыла статью по, по-моему, 2012, что-то такое.
0: Ну, не суть, Горшенёва, талантливые ребята.
1: Да.
0: Князь, братские узы. Супер талантливый парень, да.
1: Тоже здесь присутствуют, поэтому не просто так. И, ребят, ну давайте без куклы, да, но мне кажется, мы ее столько расставили, и мы, и Райт Раун, и все на свете. Будем теперь также слушать Лесника 1000 раз.
0: Да, мы и Лесника 1000 раз.
1: Потом переобуемся.
0: Да. А «Ели мясо мужики» не будем слушать, там все-таки...
1: Это, ну, попозже, да, перейдем. Да.

0: Стоит ли напоминать, что ЧБР — это мощные качели, еле-еле, еле-еле.
1: А тебе немножечко, да, ну просто учитывая, что мы слушали до и что мы будем слушать сейчас, да, нужно обозначить, что, друзья, в проекте «Что было раньше» мы обожаем этот принцип неочевидных треков, которые идут друг за другом. Вот где вы еще услышите «Король и Шут», а потом, чтобы группа «Абба» была.
0: Да, а перед ними «Ван Хален», например.
1: Ну почему бы и нет?
0: А почему бы и нет? А я потом еще у нас и Пресняковы споют.
1: А что, мы зашли на спойлеры?
0: А что, жалко, что ли?
1: Ну ладно. Мне очень нравится эта песня. Мне вообще нравится очень группа «Абба». Есть в ней какая-то торжественность.
0: И пусть их семейные узы давно не семейные,
1: это
0: но
1: правда.
0: На пике они были семьянюки. Прекрасные, замечательные. Шведская семья во всей красе. Но только не в том смысле, в котором многие знают, что такое шведская семья.
1: Остановился.

0: еще есть блестящая группа из Британии E-Rage. Угу. Вот они тоже перепели эту песню классно. Вот, но у них и свои есть крутые тоже треки как-нибудь в ЧБР. До них доберемся на новом радио. Сейчас мы добрались до рекламной паузы.
1: Ловко ты.
2: Реклама.
3: Иванушка, а ты куда?
4: В бане, Аленушка.
3: В какие бани?
4: На Малиновой.
3: А что там?
4: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там суперакция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
5: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для

0: Средство для защиты растений в ассортименте от 19 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». Милый дом, все нужное в нем.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20 66 66.
3: Новое радио.

0: новое – это вот это.
1: А я в ответ сыграю на двоих. Привет на двоих.
0: Новое радио.
2: Pureradio.ru.
3: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
0: Что было раньше?
4: Мы возвращаемся в Капитолий, сейчас слушали Асэгэ, ха, эгэ, тэ-рэ-тэ-рэ-тэ-рэ-тэ-тэ. Думаю, что остальные не обиделись. Трек хороший. Мы продолжаем.
5: Хороший трек, да. Почитываем комментарии. Вот нам пишут, например, Юрий, что Бонни Эм, муж и жена, озвучили весь вокал. Ну, знаете ли, Фрэнк Фариан, он как будто бы и не был мужем-то, вокалистки. Вот, но это пусть Лина Коффман поправляет. Вот, мы сейчас послушаем 100% родственников.
4: Сомнений нет.
5: Сомнения отсутствуют. И иногда отец и сын не обязаны в микрофон оба выдавать свои голоса. Тем более, что Петрович, он все-таки на духовых играет. А вот Владимирович, он поет так, как очень мало кто умеет. И сейчас, дорогуша, хотела сказать, что Леша Свик...
4: Бедный-бедный Леша Свик. Ничего не будем говорить. Молодец, занимайтесь. Но мы в другую сторону. Не знаю, надо ли что-то говорить. Мне кажется, звучание...
5: Это старше.
4: Да, достаточно.

0: Ну вот скажи, что поп-музыка может вот так звучать, ну, дорогуша.
1: Да, именно поэтому я никогда не плююсь от попсы, когда мне говорят, ты слушаешь только рэп. Нет, я просто слушаю разную, но преимущественно хорошую музыку.
0: Да, спасибо Пресняковым. Вот этот кларнет, этот вокал. Ой.

0: саксофон.
1: Ну, он же может, да. Но ты музыкально круче вот, меня в сто раз.
0: Мое ухо, оно, я не могу понять, что это.
1: Кларнет или саксофон?
0: Как будто бы вот сейчас был саксофон, если честно. Но он же не мог играть на том и том.
1: Мог и на том сыграть. Почему
0: Мы должны знать все.
1: Да.
0: Ну ладно, что мы тогда слушаем.
1: Ладно, погнали. Ребят, насчет поп-музыки в разных вариациях. Вот пела себе Сандра в «Арабесках». Да, вот это вот. Билли с барбекю. А клавишник у них там был Мишель Крыту. Румын, по-моему. Или не румын, не суть. И такой говорит: Сандра, может быть, попробуешь вот чуть-чуть по-другому со мной вместе? Там, да, тадым-сидым, да. И они замутили сперва ее сольное творчество, выдрав из трио, а потом еще и «Энигму». Вот, «Энигма» у нас прописалась давным-давно в плейлисте.
0: Очень много,
1: поэтому,
0: очень
1: много. Мы Марию Магдалену, наверное, тоже не будем, да? Мы послушаем то, что ты захотела.
0: Ребят.
1: А меня эта песня тоже обволакивает просто жестко.
0: Ну, я надеюсь, что каждый, кто ее узнает, хотя бы на припеве, пожалуйста, дайте реакцию в чате.
1: А, реакции очень мало, потому что мы знаем, что с мессенджерами проблемы. Мы знаем, что в машинах при этом... экстаз присутствует.
0: На самом деле, да, если вы едете в машине, кайфуйте, этого будет достаточно.

0: Много огонечков прорвалось. Спасибо большое. Приятно. Да. Мне знаешь, что нравится? Вот, например, люди начинают накидывать. Там Guano Apes были отношения. Ага. No Doubt были отношения.
1: No Doubt,
0: там,
1: кстати,
0: White
1: да.
0: Stripes. Поэтому второму...
1: Мое, ребята, клянусь, если у Сишкина любимая фраза о том, что вы не можете выйти из машины, чтобы заняться своими делами, моя любимая фраза, когда мы говорим, но надо делать вторую часть. Просто сколько плейлистов мы обещали повторить? Повторили, да, по-моему, один только.
0: Летом можем попробовать это тоже поделать.
1: Сделаем, но просто каждый год, каждая тема, потому что на самом деле треков еще на выпуск точно есть.
0: Конечно. Сегодня семейный плейлист на новом радио. Кровные узы, так сказать. Ну, иногда и не только кровные. Так вот, пожалуйста, в данном случае у Скорпов это братья, как их там, Шенкель, Шенкель вылетел из головы. Создали
1: братья
0: группу, да.
1: И молодцы.
0: Братаны и братаны.

0: самом деле мы этот трек выбрали, чтобы напомнить в проекте, что было раньше, о том, что скорпы не только в баллады рокового направления, а могут и прям в такое жирное гитарное, прям...
1: Звучит очень хорошо, очень достойно.
0: Молодцы, красавчики. Сейчас короткий коммерческий момент, после которого финалочка.
1: Будем финалить, да. Будем плакать чуть-чуть.
0: Чуточку.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Премьера 15 мая. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк!
2: Смотри на Ютубе. Реклама. Новое радио представляет. Это лето. Твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества. Живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры. Новые возможности. И шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене. Леонид Агутин. Владимир Пресняков. Леша Свик. Асия. Сократ. Сивак. Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
4: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
2: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
7: Каждый раз удивляюсь, как быстро 2 часа пролетают. Но что поделать? Главное, что вы получили удовольствие и получаете его до сих пор. И мы тоже. А значит, все довольны, все в плюсе.
8: Да, сегодня мы слушаем кровные узы.
7: Не только классно кровные, звучит. Просто, в принципе, семейные.
8: Семейные,
7: родственные.
8: Да. Вот, близнецы.
7: Ну, эта история бесит. Она меня бесит.
8: А почему она тебя бесит?
7: Ну, это так не должно быть.
8: К сожалению, так иногда бывает.
7: Так бывает, но так быть не должно. Мне от этого очень грустно. Ну, а что поделать?
8: Ребятушки, давай тогда просто тогда напомню, что Костя Бурдаев себя чувствует прекрасно и замечательно, поет песни группы «Братьев Гримм», там коллабы записывает, «Сума Турман» у них там песни есть довольно свежие. Вот Боря Гримм, он делает гораздо более тонкую, что ли, экспериментальную музыку.
7: Деликатнее, да. Но у него тоже есть своя группа, он так называется.
8: Да.
7: В целом все супер.
8: И круто, что залетает в реки, и
7: да,
8: многие люди узнают. Да, и он, ну, супер музыкальный парень, как говорил их продюсер Леонид Бурлаков, а я ходил к нему на курс когда-то музменеджмента, он и помимо них еще и много других артистов, там, у «Метроль», и из Уфы, вот. И вот «Братьев Гримм» из Самары достал, и он говорит, один парень про менеджмент, а второй про творчество.
7: То, что про творчество сейчас не живет в России, как насколько я помню. То, что про менеджмент, ну, как мы видим, менеджмент у него прекрасно работает, потому что Борю заменял какой-то другой рыжий родственник, потом он куда-то исчез. Так или иначе, треки группы «Братья Гримм», ну, это...

Ну что, ребятушки, братанов послушаем из Австралии, которые на самом деле не коренные австралийцы, но не суть. Джордж, Ангус, Малкольм. Ангус до сих пор своей походкой колбасит свои там 164 года. Хава!

0: числа, дорогуша, финалем под этот проигрыш гитарный.
1: Делай это красиво. Потому что последний трек выбран, ну, мы не могли обойти эту семью никаким образом. Плюс я обожаю, когда мы в финале ставим что-то очень лиричное и трогательное.
0: Ну, а сегодня, как говорится, сам
1: ты король лирики.
0: Да, сегодняшний плейлист посвящен семейным узам. Вот и я несказанно счастлив, что я на работе встретил свою жену прекрасную, замечательную, давненько уже, в эпоху коронавируса, можно сказать. И 7 мая, в День радио, вот буквально 5 дней назад, мы стали родителями. Вот. А мы неоднократно были на концертах Агутина. Ну, а Агутин, он все-таки пример вот этой, как бы правильно выразиться, в общем, такое ощущение, что их союз был где-то заключен, и их никто не спрашивал. Я про вот эту семью прекрасную. Поэтому люблю Ксюшу, люблю дочку Веру. Все, ЧБР, прощаемся, до свидания.
1: Блин, спасибо вам с Ксюшей за то, что в мире появилась одна такая новая прекрасная Верочка. Ребят, целую вас тоже. Будьте счастливы все.

0: раньше на новом радио.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер южный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Реклама.
3: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. В два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
9: Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
10: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
11: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
12: И снова на дворе цветущий яркий май. Скорее новый мангал покупай. Нам по домам теперь томиться не с руки. С друзьями на природе жарим шашлыки. В сети магазинов «Милый дом» мангал сборный в ассортименте от 199 рублей. Набор для пикника из 9 предметов 249 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20-66-66.
15: Новое радио. Новое на новом.
16: Всем привет, с вами Полина Гагарина. Слушайте мою новую песню «Твоими руками» на новом радио.

0: Магнитогорске 10 вечера. Новое радио.
1: Все так, возвращаемся к абсолютному свежачку. Прямо сейчас у нас песня, ну вот прям сего года, можно сказать. Ну а дальше 20 минут подобных.

Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9000. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей.

0: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
0: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Русские бани на Малиновой ждут вас.
3: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Когда эффективность в работе важна, лопата хорошая очень нужна. Когда на грядках есть к чему стремиться, надежная мотыга очень пригодится. В сети магазинов «Милый дом» лопата штыковая без черенка 85 рублей. Мотыга прямая без черенка от 65 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом» – все нужное в нем.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66.
8: Услышь весь радио. Новое. Что это?

0: Красивый дуэт «Моя Мишель и Баста» на новом радио. «Моя Мишель и Баста», как будто бы глагол был произнесен. Нет, отнюдь. Вообще, почему-то я вспомнил в шуточку старенькую, то ли Николая Фоменко, то ли Вадима Галыгина. Звучит она так. Если два человека любят друг друга и не могут быть вместе, значит, один из них дура. Вот, отставить сексизм. В данной композиции все друг с другом контакты нашли. И я надеюсь, ты тоже нашел контакт с сегодняшним вечером и уже получаешь от него удовольствие. Красивого продолжения. С нас красивый музыкальный аккомпанемент. Это новое.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
1: Поехали.

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Любовь здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: Ой, да отставить слезки, ребятушки. Как говорил, кто там говорил, кто так говорил про счастье, что хочешь быть счастливым, будь им. Вот это Козьма Прутков. Козьма Прутков хоть и вымышленный персонаж, но цитата очень даже правильная. Так вот, счастье — это не только состояние, это еще и глагол в какой-то степени. Красивого вечера тебе, а уж кто позаботится о твоем счастье, как не ты? Ну, я думаю, найдутся люди, конечно, но и про себя тоже не забывай. Красивого вечера, у нас красивая музыка, чтобы вот все твои счастливые моменты запоминались под, например, «Три дня дождя» или под «Клаву Коку». Очень эффектно, я считаю.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер южный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба.
3: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
6: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
7: Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
8: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
9: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 458002. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 458002. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: Чтоб в походе сытым быть всегда, газовая «Семь» нужна плита. Ночь на природе не повергнет в шок, если вы купите спальный мешок. В сети магазинов «Милый дом» портативная газовая плита CBR 1099 рублей. Мешки спальные в ассортименте от 1990 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмол». «Милый дом» – все нужное в нем.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Вот это да, Клава Кока. «Сделай мне бэйби» допела, а отбивка часовая еще не заиграла. А потому что это новое радио, прямой эфир, и я немножечко расслабился. Данил Михайлов за старшего на новом радио. Вам красивого вечера. Обещаю в перспективе исключительно музыкальный аккомпанемент в огромном количестве. Ну, может быть, нет, в игры пока играть никакие не будем. Не надо. Вечер и без игр прекрасен.
1: Новое радио.
0: Приятный женский голос поет именно то, что и на самом деле происходит. Московское время 21 час, практически 21 час. Но кто же в это время особо следит за часами?

0: хорошо, когда есть новое. Новое радио.
1: Жили-были мы на краю, с нами был теплый июль. От пятерки сломанный руль, с тобой играли в жизнь, которой будем жить. Но сажусь в последний вагон, я теряю все, а ты сон.

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти «Фрэш-ток».
1: «Фрэш-ток». Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.
2: Новое радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости.

0: а ты отдыхаешь.
1: Новые на новом.
2: Всем привет, это Алекс Лим. Слушайте мой новый трек «Целый мир» на новом радио. И пусть в жизни каждого будет человек, готовый подарить вам целый мир.

0: так вот на ночь глядя, хоть и лично знакомы и все такое, но узнал, что Анна Асти свой псевдоним взяла не от игристого, а от звезды, так сказать, Астра Асти. Удивился, потому что старожил вроде меня помнит, что и папиросы продавали, ну не папиросы, сигареты такие без фильтра, Астра когда-то продавались. Вот, сейчас начал гуглить, и на пачке написано: Минздрав СССР предупреждает, курение опасно для вашего здоровья, ребятчики. Что игристое, что папиросы, отстой вообще. Не рекомендуем ни в коем случае, согласно с Минздравом СССР и Российской Федерации тоже. Это новое радио. Вот суперхиты и суперновинки благотворно влияют на времяпрепровождение в первую очередь, ну и, наверное, на вкусовые сосочки, потому что вот так вот приятно их дразнит. Красивого вечера и, может быть, приятного аппетита. А чё нет-то?
1: Новое радио.

0: Магнитогорске полночь. Новое радио.
1: Ну, если твоя грядущая ночь нуждается в помощи, то пусть она будет оказана. Если же ты в состоянии ее оказать, то сделай это, потому что любой вменяемый человек помогает, когда имеет такую возможность. Тебе красивого вечера, с нас красивый музыкальный аккомпанемент. Новое радио, Данил Михайлов, за старшего, мое почтение.

трансляцию нового в мобильном приложении и на сайте newradio.ru.

на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей.
2: Музыка.

Моторном радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: Новое радио.
1: Дин, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем.

О калифорнийских ночах вспомнили братья Каулицы, Токио Хотел на новом радио. Знаете, ребятушки, я что-то подумал, мы сегодня же делали плейлист из артистов, которые кровным родством объединены, ну или просто родственники. Так вот, мы это делали в проекте, что было раньше, с 6 до 8 вечера, и почему-то братьев Каульцев забыли, хотя были там и братья Самойловы из «Агаты Кристи», значит, братья Гримм, и братья Галлахеры и многие-многие-многие другие исполнители. Ну да ладно, как-нибудь доберемся, всех не объять. Это новое радио, здесь у нас суперхиты и суперновинки 24/7, в любое время включаешь и получаешь то, зачем и пришел. Мы для тебя стараемся. Вот, а я сейчас пошел в сторону машины. Пора уже домой. Данил Михайлов был за старшего до сего момента, умчал и скатертью.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Премьера 15 мая. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк.
2: Смотри на Ютубе.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти «Фрэш-ток».
1: «Фрэш-ток». Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Новое радио. Новое на новом.
3: Всем привет. Я Татьяна Куртукова. Слушайте мой новый трек «Алешенька» на новом радио.

0: Калинин и Райтраун.
1: Тема дня. Важна ли долч инья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
2: Мой пишет крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
1: Да, крайний, а то один мальчик сказал последний, да.
2: Так это, да, и на него автобус упал.
1: В ту же секунду.
2: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
1: У меня только на Nokia тонко. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
2: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
1: Мне скинули вчера Ваське.
2: Я еще вот демотиваторы использовал.
1: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
2: Вайны?
1: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно,
2: ага.
1: Да.
2: Я пока в перископе сижу.
1: А,
2: только.
1: Да, ты в перископе?
0: С 7 утра по будням.

0: Эх, хорошее было время.
1: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Премьера 15 мая. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк!
2: Смотри на Ютубе.

0: Всем привет! С вами Женя Трофимов и Комната культуры. Слушайте нашу новую песню «Крайний снег» на новом радио.
1: День спускает закат в метро.

«Что было раньше?» По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.